не убили, того приютили. Живем, как решили, о прошлом забыли.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

как ты, скажи мне, ты действительно этому рада? Да, тогда одолжи мне этого волшебного яда. Да у меня все нормально, я просто немного растерян. Я, если честно, разорван и больше ни в чем не уверен. Ты говорила, так лучше, и нам нужно расстаться срочно. И я не знаю, кому стало лучше, но не мне это точно. И эта точка для меня стала черной дырой. Возьми все эти строчки и в землю зарой.

Ты знаешь, порой наши взгляды стирают поверхности. Но ты представляешь, на тебя смотреть мне не хватает уверенности. И мне бы хоть каплю, хоть капельку твоей отрешенности. Я бы, не думая, смешал бы со своей отверженностью. Мы переборщили с нежностью, наши чувства стали беженцами. Мы заразили друг друга бешенством и дрались, содрогаясь от ревности. Мы стали такими разными, что нам больше нечего праздновать. Ты всегда проиграешь заранее, когда начинаешь сравнивать.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

отказался от легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. Голос нашего города.
2: А послушай, что если счастье — это там, где ты и я. Живем себе, не горюем. Может, вот он какой —

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

сможешь. У тебя получится. Неважно, откуда ты родом и сколько тебе лет. Квир ты или натурал. На двух ногах или в инвалидном кресле. Ничто не мешает тебе заниматься спортом. Стань частью движения. Акция «Спорт Импарк Инклюзив». Более 250 бесплатных и инклюзивных программ физических упражнений и фитнеса. Узнай больше на сайте sportimpark.berlin.de и начни.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: Пап, а ты в детстве где отдыхал?
1: У бабушки. Куры, козы, огород.
0: Как в Ляйцине. Мы там сами сажали морковку и кормили козу.
1: А рядом же еще и национальный парк.
2: Лето в поместье Ляйцин. Как в деревне у бабушки, только лучше. Ферма, животные, природа. Все для детей. Узнайте больше на schlossleitzen.com.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: и знаю.
1: Отдыхайте с нами. Travel.ru.de. Пакетные туры, отели, авиабилеты, аренда автомобилей, круизы и многое другое. Русскоязычный поиск, американские технологии, немецкий сервис, китайские цены. Travel.ru.de. Путешествие начинается здесь.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: нем идем жить, а в остальном расскажешь попозже.
1: Готовы?
2: Готовы?
1: К самой веселой детской вечеринке. 22 мая в La Festa Eventsaal Берлин. Детский день. Танцы, анимация, дискотека и атмосфера настоящего праздника. На сцене Бетси с живым концертом и хитами Sigma Boy. Под Новый год я тебе поставлю лайк. Начало в 19 часов. Адрес La Festa Гюльцева, штрассе 34. Билеты в зале La Festa и на вечерний концерт. Это не просто мероприятие. Это вечер, где дети по-настоящему отрываются и радуются. Это будет их лучший вайб.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

0: Слушай, ну как ты своих спортом заинтересовал? Мои все в телефонах.
1: Было то же самое, пока не отправил их в Шлосс Ляйцен. Там за неделю 5 видов спорта. Футбол, баскетбол, волейбол, плавание, велики.
0: Ничего себе! Им что, правда нравится?
1: Ага, а еще и готовят сами, и на экскурсии катаются. А мы в отпуск. Наконец-то тишина.
2: Шлосс Ляйцен. Активный лагерь для детей. Заслуженный отдых для родителей. Узнай больше на schlossleitzen.com.
3: Новости спорта.
4: После первого полуфинального матча Лиги чемпионов между ПСЖ и Баварией, который завершился со счетом 5-4 в пользу французской команды, болельщики, наверное, ждали нечто подобного в ответной встрече в Мюнхене. Но этот поединок прошел совершенно по другому сценарию. Уже на третьей минуте игры Усман Дембеле с подачей Хвичи Хварацхели открыл счет. Кстати, игрок сборной Грузии стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, который в 7 матчах плей-офф подряд в одном розыгрыше Лиги чемпионов отметился результативными действиями. Уже в компенсированном ко второму тайму время Харри Кейн счет сравнял, но этого не хватило. Ничья 1-1, и ПСЖ второй год подряд сыграет в финале главного клубного футбольного турнира Европы. Теперь в соперниках Арсенал. Решающий матч 30 мая на Пушкаш-арене в Будапеште. Президент испанского футбольного клуба Реал Флорентино Перес провел переговоры с главным тренером португальской Бенфики Жозе Мауриньо о возможном возвращении специалиста в мадридскую команду. Об этом сообщает, в частности, газета «Мундо Депортиво». По информации источника, встреча прошла в формате видеоконференции и продолжалась около часа. Мауриньо не исключил вариант возвращения в Реал, но не дал окончательного ответа. Тренер выдвинул ряд условий, которые, по данным издания, касаются не финансовой стороны, а спортивных, медицинских, организационных и дисциплинарных вопросов. Ожидается, что Перес представит свою позицию по этим темам на следующей неделе. Мауриньо возглавлял Реал, напомним, с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, кубок и суперкубок Испании. Баскетболисты Валенсии продлили интригу в четвертьфинальной серии Евролиги, обыграв в гостях со счетом 91-87 Панатинайкос. В первых двух встречах с минимальным преимуществом добивался успеха греческий клуб, но испанцы не зря считаются открытием этого сезона, так что вполне возможно, что в серии до трех побед следующий поединок 8 мая не будет заключительным в этом противостоянии. Победитель прошлого сезона Оклахома в четвертьфинальной серии до четырех побед Национальной баскетбольной ассоциации с Лос-Анджелес Лейкерс стартовала вполне уверенно, обыграв соперников со счетом 108-90. Лидер Оклахомы, канадец Ши Гилджес Александр, всего 18 очков в этом матче набрал, а вот в активе звезды Лейкерс Леброна Джеймса 27 очков. Ну, что с того? Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Ты сможешь! У тебя получится! Неважно, откуда ты родом и сколько тебе лет, квир ты или натурал, на двух ногах или в инвалидном кресле, ничто не мешает тебе заниматься спортом. Стань частью движения. Акция «Спорт им парк инклюзив». Более 250 бесплатных и инклюзивных программ физических упражнений и фитнеса. Узнай больше на сайте sportimpark.berlin.de и начни.

0: Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
1: Из Германии вы слушаете новости радио «Голос Берлина», у микрофона Борис Бородин. Президент Германии Штайнмайер призвал США быть надежным партнером НАТО. «Европе нужна американская защита», заявил Штайнмайер в Стокгольме. Однако он добавил, что послание Вашингтона было понято. Чем меньше военное присутствие США в Европе, тем больше ответственности должны взять на себя сами европейцы. «Европейские государства НАТО готовы это сделать», подчеркнул Штайнмайер. Впервые после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и ливанским террористическим движением «Хезболла» израильские ВВС нанесли удар по пригороду столицы Ливана. Цели

0: Атаки был один из командиров элитного подразделения «Радван», заявили премьер-министр Израиля Нетаньяху и министр обороны Кац. Цель была достигнута. В результате удара были убиты командир подразделения «Радван» Малек Балут, его заместитель и другие боевики. В преддверии военного парада 9 мая вокруг Москвы усилились кольца противовоздушной обороны, заявил Владимир Зеленский, опираясь на доклад украинской разведки. По словам президента Украины, средства ПВО перемещают к Москве из российских регионов, и это не только показывает отношение руководства РФ к регионам, но и дает больше возможностей для украинских дальнобойных санкций. РФ призвала эвакуироваться из Киева дипломатов других стран. Причина – возможный ответный удар в случае срыва перемещения. Перемирия 8 и 9 мая. В начале мая Россия заявила, что по решению президента Путина в одностороннем порядке объявляет перемирие в честь празднования Дня Победы. В ответ Зеленский отметил, что Украина готова прекратить огонь раньше, с полуночи 6 мая, если РФ поступит так же. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины в тот же день. Участницы феминистической панк-рок группы Pussy Riot и украинского женского движения Femen провели вчера перед павильоном России на Венецианской биеннале совместную акцию в поддержке Украины и российских политзаключенных. Они жгли розовые, желтые и голубые дымовые шашки, а также скандировали «Российское искусство – это кровь». В их руках были плакаты с надписями «Наслаждайтесь шоу, игнорируйте войну», «Курируется Путиным», «Трупы включены» и «Искусство на показ», а внизу могилы. Часть протестующих нанесла эти фразы на свои тела. Кроме того, на статуи у российского павильона повесили маски и флаги Украины. Цитата. «Лучшие граждане России либо находятся в тюрьмах за антирежимные и проукраинские действия, либо убиты в застенках, в то время как Европа открывает свои двери для путинских чиновников и пропагандистов», прокомментировала акцию участница Pussy Riot Надежда Толоконникова. «Представлять Россию на биеннале современного искусства в Венеции должны были бы художники, заключенные в тюрьму за свою антивоенную и проукраинскую позиции». Конец цитаты. Министр внутренних дел Бранденбурга Редман призывает к расширению полномочий полиции. После вчерашних рейдов против молодых неонацистов Редман заявил, что, учитывая быструю радикализацию этой среды в интернете, закон о полиции необходимо адаптировать. Цель состоит в том, чтобы предоставить сотрудникам доступ к зашифрованным службам обмена сообщениями. Кроме того, данные должны иметь возможность исследоваться заранее, чтобы предотвращать планы атак на ранней стадии. По словам министра, реформировать закон о полиции планируется в этом году. Берлинский сенат хочет построить многоквартирные дома на земле, принадлежащие питомникам Шпета в Трептове. Как подтвердил сенатор по вопросам городского развития Геблер, там планируется построить до 2500 квартир. При этом соседние садовые участки будут сохранены. В плане строительства в Шпецфельде предусматривают возведение домов на территории, принадлежащей компании, на которой в настоящее время расположены теплицы и фруктовые сады. Питомники Шпета выступают против проекта и намерены бороться с помощью петиции. По словам Геблера, ожидается, что Сенат одобрит этот план в середине июня. В Берлине пасмурно, днем до 13, ночью 5, ветер северо-восточный, умеренный, качество воздуха хорошая, влажность 83%, давление 759 миллиметров ртутного столба.
1: На дорогах.
0: Работы на Хазель-Хорстердам. Сообщение между Заатвинклердам и Бурш-Швайдервек прервано. В Марцане аллея космонавтов закрыта в направлении из города между Райнштрассе и Бальштайнерштрассе. Сегодня после трехлетнего перекрытия открылась развязка Зейдельштрассе на А100.
2: Ты сможешь! У тебя получится! Неважно, откуда ты родом и сколько тебе лет, квир ты или натурал, на двух ногах или в инвалидном кресле, ничто не мешает тебе заниматься спортом. Стань частью движения. Акция «Спорт им парк инклюзив» – более 250 бесплатных и инклюзивных программ физических упражнений и фитнеса. Узнай больше на сайте sportimpark.berlin.de и начни.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Берлине много дизайнеров. Но есть место, где проект доводят до результата, который действительно задуман. Анна Фендель и ее команда. Майнеке Штрассе 7, рядом с Кудамом. Это центр реализации интерьеров. Здесь создают стильный дизайн, собирают профессионалов, превращают идеи в точные планы и доводят пространство до готового интерьера. Со стройкой, мебелью и светом. Майнеке Штрассе 7. Место, где идеи становятся реальностью.

0: Отдыхайте с нами. Travel.ru.de. Пакетные туры, отели, авиабилеты, аренда автомобилей, круизы и многое другое. Русскоязычный поиск, американские технологии, немецкий сервис, китайские цены. Travel.ru.de. Путешествие начинается здесь. Новости спорта.
1: После первого полуфинального матча Лиги чемпионов между ПСЖ и Баварией, который завершился со счетом 5-4 в пользу французской команды, болельщики, наверное, ждали нечто подобного в ответной встрече в Мюнхене. Но этот поединок прошел совершенно по другому сценарию. Уже на третьей минуте игры Усман Дембеле с подачей Хвичи Кварацхели открыл счет. Кстати, игрок сборной Грузии стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, который в 7 матчах плей-офф подряд в одном розыгрыше Лиги чемпионов отметился результативными действиями. Уже в компенсированном ко второму тайму время Харри Кейн счет сравнял, но этого не хватило. Ничья 1-1, и ПСЖ второй год подряд сыграет в финале главного клубного футбольного турнира Европы. Теперь в соперниках Арсенал. Решающий матч 30 мая на Пушкаш-арене в Будапеште. Президент испанского футбольного клуба Реал Флорентино Перес провел переговоры с главным тренером португальской Бенфики Жозе Мауриньо о возможном возвращении специалиста в мадридскую команду. Об этом сообщает в частности газета «Мундо Депортиво». По информации источника, встреча прошла в формате видеоконференции и продолжалась около часа. Мауриньо не исключил вариант возвращения в Реал, но не дал окончательного ответа. Тренер выдвинул ряд условий, которые, по данным издания, касаются не финансовой стороны, а спортивных, медицинских, организационных и дисциплинарных вопросов. Ожидается, что Перес представит свою позицию по этим темам на следующей неделе. Мауриньо возглавлял Реал, напомним, с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, кубок и суперкубок Испании. Баскетболисты Валенсии продлили интригу в четвертьфинальной серии Евролиги, обыграв в гостях со счетом 91-87 Панатинайкос. В первых двух встречах с минимальным преимуществом добивался успеха греческий клуб, но испанцы не зря считаются открытием этого сезона, так что вполне возможно, что в серии до трех побед следующий поединок 8 мая не будет заключительным в этом противостоянии. Победитель прошлого сезона Оклахома в четвертьфинальной серии до 4 побед Национальной баскетбольной ассоциации с Лос-Анджелес Лейкерс стартовала вполне уверенно, обыграв соперников со счетом 108-90. Лидер Оклахомы, канадец Ши Гилджес Александр, всего 18 очков в этом матче набрал, а вот в активе звезды Лейкерс Леброна Джеймса 27 очков. Ну, что с того? Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

вселенной. За романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику. Романтику.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Скоро лето. Цены взлетят. Хотите летать летом по низким весенним ценам? Бронируйте билеты заранее. Авиару.де. Раньше бронируешь, меньше платишь.
1: Утро в столице Германии. Вы слушаете новости радио.

0: Голос Берлина, у микрофона Борис Бородин. Президент Германии Штайнмайер призвал США быть надежным партнером НАТО. «Европе нужна американская защита», заявил Штайнмайер в Стокгольме. Однако он добавил, что послание Вашингтона было понято. Чем меньше военное присутствие США в Европе, тем больше ответственности должны взять на себя сами европейцы. «Европейские государства НАТО готовы это сделать», подчеркнул Штайнмайер. Впервые после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и ливанским террористическим движением Хезболла, израильские ВВС нанесли удар по пригороду столицы Ливана. Целью атаки был один из командиров элитного подразделения «Радван», заявили премьер-министр Израиля Нетаньяху и министр обороны Кац. Цель была достигнута. В результате удара были убиты командир подразделения «Радван» Малек Балут, его заместитель и другие боевики. В преддверии военного парада 9 мая вокруг Москвы усилились кольца противовоздушной обороны, заявил Владимир Зеленский, опираясь на доклад украинской разведки. По словам президента Украины, средства ПВО перемещают к Москве из российских регионов, и это не только показывает отношение руководства РФ к регионам, но и дает больше возможностей для украинских дальнобойных санкций. РФ призвала эвакуироваться из Киева дипломатов других стран. Причина – возможный ответный удар в случае срыва перемирия 8 и 9 мая. В начале мая Россия заявила, что по решению президента Путина в одностороннем порядке объявляет перемирие в честь празднования Дня Победы. В ответ Зеленский отметил, что Украина готова прекратить огонь раньше, с полуночи 6 мая, если РФ поступит так же. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины в тот же день. Участницы феминистической панк-рок группы Pussy Riot и украинского женского движения Femen провели вчера перед павильоном России на Венецианской биеннале совместную акцию в поддержке Украины и российских политзаключенных. Они жгли розовые, желтые и голубые дымовые шашки, а также скандировали «Российское искусство – это кровь». В их руках были плакаты с надписями «Наслаждайтесь шоу, игнорируйте войну», «Курируется Путиным», «Трупы включены» и «Искусство на показ», а внизу могилы. Часть протестующих нанесла эти фразы на свои тела. Кроме того, на статуи у российского павильона повесили маски и флаги Украины. Цитата. «Лучшие граждане России либо находятся в тюрьмах за антирежимные и проукраинские действия, либо убиты в застенках, в то время как Европа открывает свои двери для путинских чиновников и пропагандистов», прокомментировала акцию участница Pussy Riot Надежда Толоконникова. «Представлять Россию на биеннале современного искусства в Венеции должны были бы художники, заключенные в тюрьму за свою антивоенную и проукраинскую позиции». Конец цитаты. Министр внутренних дел Бранденбурга Редман призывает к расширению полномочий полиции. После вчерашних рейдов против молодых неонацистов Редман заявил, что, учитывая быструю радикализацию этой среды в интернете, закон о полиции необходимо адаптировать. Цель состоит в том, чтобы предоставить сотрудникам доступ к зашифрованным службам обмена сообщениями. Кроме того, данные должны иметь возможность исследоваться заранее, чтобы предотвращать планы атак на ранней стадии. По словам министра, реформировать закон о полиции планируется в этом году. Берлинский сенат хочет построить многоквартирные дома на земле, принадлежащие питомникам Шпета в Трептове. Как подтвердил сенатор по вопросам городского развития Геблер, там планируется построить до 2500 квартир. При этом соседние садовые участки будут сохранены. В плане строительства в Шпецфельде предусматривают возведение домов на территории, принадлежащей компании, на которой в настоящее время расположены теплицы и фруктовые сады. Питомники Шпета выступают против проекта и намерены бороться с помощью петиции. По словам Геблера, ожидается, что Сенат одобрит этот план в середине июня. Посмотрим днем до 13, ночью 5, ветер северо-восточный, умеренный, качество воздуха, хорошая влажность, 83%, давление 759 миллиметров ртутного столба.
1: На дорогах.
0: Работы на Хазель-Хорстердам. Сообщение между Заатвинклердам и Бурш-Швайдервек прервано. В Марцане аллея космонавтов закрыта в направлении из города между Райнштрассе и Бальштайнерштрассе. Сегодня после трехлетнего перекрытия открылась развязка Зейдельштрассе на А100.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.
1: Ты же могла уйти, сколько минут.

Авторадио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайте партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Готовы?
1: Готовы?
0: К самой веселой детской вечеринке. 22 мая в La Festa Eventsaal Berlin. Детский день. Танцы, анимация, дискотека и атмосфера настоящего праздника. На сцене Бетси. С живым концертом и хитами Sigma Boy. Под Новый год я тебе поставлю лайк. Начало в 19 часов. Адрес: La Festa Gülzova Strasse 34. Билеты в зале La Festa и на вечерней кассе. Это не просто мероприятие. Это вечер, где дети.

11 утра в столице Германии. Вы слушаете новости радио «Голос Берлина». У микрофона Борис Бородин. В будущем от частных компаний также потребуется обеспечение безбарьерного доступа для людей с ограниченными возможностями. Сегодня Бундестаг в первом чтении обсуждает соответствующую поправку к закону о равенстве прав инвалидов. Постановление распространяется, например, на магазины, рестораны и врачебные кабинеты. Затронутые группы населения считают, что запланированные изменения недостаточны. В частности, они критикуют тот факт, что структурные изменения необходимо внедрять только в том случае, если они не приведут к несоразмерному времени. Критики надеются, что проект будет доработан до окончания.

0: тщательного голосования. Соединенные Штаты провели очень хорошие переговоры с Ираном, заявил на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп. По его словам, стороны вполне возможно смогут вскоре заключить сделку и завершить конфликт. Сейчас у нас все идет хорошо, и мы должны получить то, что должны получить. Если мы этого не сделаем, нам придется сделать большой шаг дальше, но при этом они хотят заключить сделку, сообщил Трамп. По его словам, Тегеран согласился с главным требованием Вашингтона – отказаться от разработки ядерного оружия. Между тем, власти Ирана пока никак не комментировали заявление президента США. Венгрия вернула Украине деньги и золото Ощадбанка. Об этом сообщил Владимир Зеленский. В своих соцсетях он поблагодарил Будапешт за конструктивный и цивилизованный шаг. Венгерские спецслужбы перехватили две машины инкассаторов, которые везли наличные и золото из Австрии в Украину 5 марта. В автомобилях было 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. По обвинению в отмывании денег были задержаны 7 инкассаторов, однако позднее они вернулись на родину. После этого Киеву передали и автомобили, но без наличных и слитков внутри. Теперь дело, очевидно, закрыто. Северная Корея переработала конституцию, исключив из нее все упоминания о воссоединении с Южной Кореей и закрепив доктрину лидера страны Ким Чен Ина о Южной Корее как о враждебном государстве. Впервые в конституции дано географическое определение территории КНДР. Она включает сушу, морские акватории и воздушное пространство, граничащие на севере с Китаем и Россией, на юге с Республикой Корея. В обновленной конституции Ким Чен Ин в качестве председателя Государственного совета официально впервые назван главой государства. Прежде его должность описывалась лишь как высший руководитель, представляющий государство. Отдельная статья прямо закрепляет за председателем Госсовета, то есть за Кимом, единоличное командование ядерными силами страны. В специальной статье об обороне КНДР объявляет себя ответственным государством, обладающим ядерным оружием, и заявляет о намерении развивать его для обеспечения выживания страны и защиты регионального и всеобщего мира. Берлинский сенат утвердил концепцию заявки на проведение Олимпийских игр. Согласно концепции, главной достопримечательностью станет мост, ведущий к Бранденбургским воротам на высоте квадриги. Концепция предусматривает желтую тропу, соединяющую Олимпийский стадион, центральное место проведения соревнований, Бранденбургские ворота, место проведения церемонии награждения и поле Темпельхоф, где планируется построить золотую пирамиду. Самым поразительным оказалось то, что церемония открытия запланирована не на Олимпийском стадионе, а на поле Темпельхоф. Предполагаемые затраты на проведение игр составляют более 6 миллиардов евро. При этом, согласно плану, 97% спортивных сооружений будут построены с использованием существующих объектов. Олимпийская деревня будет построена рядом с выставочным центром Берлина. Там будут проживать 85% всех спортсменов. Она включает 2400 квартир и, по словам мэра Кая Вегнера, будет построена даже в том случае, если Берлин не выйдет играет заявку на проведение Олимпийских игр. В Эберсвальде обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. По данным городской администрации, обезвреживание бомбы запланировано на ближайшую субботу. Сейчас разрабатывается план эвакуации. Неразорвавшаяся бомба обнаружена в церкви Святого Иоанна, которая находится на реконструкции и расширении. Пасмурно, днем до 13, ночью 5, ветер северо-восточный, умеренный, качество воздуха хорошая, влажность 83%, давление 759 миллиметров ртутного столба.
1: На дорогах.
0: Работы на Хазель-Хорстердам. Сообщение между Заатвинклердам и Бурш-Швайдервек прервано. В Марцане аллея космонавтов закрыта в направлении из города между Райнштрассе и Бальштайнерштрассе. Сегодня после трехлетнего перекрытия открылась развязка Зейдельштрассе на А100.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Вы

0: Скоро лето. Цены взлетят. Хотите летать летом по низким весенним ценам? Бронируйте билеты заранее. Авиарудее. Раньше бронируешь, меньше платишь.
1: Новости спорта.
2: После первого полуфинального матча Лиги чемпионов между ПСЖ и Баварией, который завершился со счетом 5-4 в пользу французской команды, болельщики, наверное, ждали нечто подобного в ответной встрече в Мюнхене. Но этот поединок прошел совершенно по другому сценарию. Уже на третьей минуте игры Усман Дембеле с подачей Хвичи Хварацхели открыл счет. Кстати, игрок сборной Грузии стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, который в 7 матчах плей-офф подряд в одном розыгрыше Лиги чемпионов отметился результативными действиями. Уже в компенсировании ко второму тайму время Харри Кейн счет сравнял, но этого не хватило. Ничья 1-1, и ПСЖ второй год подряд сыграет в финале главного клубного футбольного турнира Европы. Теперь в соперниках Арсенал. Решающий матч 30 мая на Пушкаш-арене в Будапеште. Президент испанского футбольного клуба Реал Флорентино Перес провел переговоры с главным тренером португальской Бенфики Жозе Мауриньо о возможном возвращении специалиста в мадридскую команду. Об этом сообщает, в частности, газета «Мундо Депортиво». По информации источника, встреча прошла в формате видеоконференции и продолжалась около часа. Мауриньо не исключил вариант возвращения в Реал, но не дал окончательного ответа. Тренер выдвинул ряд условий, которые, по данным издания, касаются не финансовой стороны, а спортивных, медицинских, организационных и дисциплинарных вопросов. Ожидается, что Перес представит свою позицию по этим темам на следующей неделе. Мауриньо возглавлял Реал, напомним, с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, кубок и суперкубок Испании. Баскетболисты Валенсии продлили интригу в четвертьфинальной серии Евролиги, обыграв в гостях со счетом 91-87 Панатинайкос. В первых двух встречах с минимальным преимуществом добивался успеха греческий клуб, но испанцы не зря считаются открытием этого сезона, так что вполне возможно, что в серии до трех побед следующий поединок 8 мая не будет заключительным в этом противостоянии. Победитель прошлого сезона Оклахома в четвертьфинальной серии до четырех побед Национальной баскетбольной ассоциации с Лос-Анджелес Лейкерс стартовала вполне уверенно, обыграв соперников со счетом 108-90. Лидер Оклахомы, канадец Ши Гилджес Александр, всего 18 очков в этом матче набрал, а вот в активе звезды Лейкерс Леброна Джеймса 27 очков. Ну, что с того? Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Но в океане мне не проснуться, в пучине сгнил корабль мой, я умер, милая.

Берлине много дизайнеров. Но есть место, где проект доводят до результата, который действительно задуман. Анна Фендель и ее команда. Майнекенштрассе 7, рядом с Кудамом. Это центр реализации интерьеров. Здесь создают стильный дизайн, собирают профессионалов, превращают идеи в точные планы и доводят пространство до готового интерьера. Со стройкой, мебелью и светом. Майнекенштрассе 7. Место, где идеи становятся реальностью.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

день в столице Германии. Вы слушаете новости радио «Голос Берлина». У микрофона Борис Бородин. В будущем от частных компаний также потребуется обеспечение безбарьерного доступа для людей с ограниченными возможностями. Сегодня Бундестаг в первом чтении обсуждает соответствующую поправку к закону о равенстве прав инвалидов. Постановление распространяется, например, на магазины, рестораны и врачебные кабинеты. Затронутые группы населения считают, что запланированные изменения недостаточны. В частности, они критикуют тот факт, что структурные изменения необходимо внедрять только в том случае, если они не приведут к несоразмерности времени. Критики надеются, что проект будет доработан до окончательного голосования. Соединенные Штаты провели очень хорошие переговоры с Ираном, заявил на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп. По его словам, стороны вполне возможно смогут вскоре заключить сделку и завершить конфликт. «Сейчас у нас все идет хорошо, и мы должны получить то, что должны получить. Если мы этого не сделаем, нам придется сделать большой шаг дальше. Но при этом они хотят заключить сделку», сообщил.

0: Трамп. По его словам, Тегеран согласился с главным требованием Вашингтона – отказаться от разработки ядерного оружия. Между тем, власти Ирана пока никак не комментировали заявление президента США. Венгрия вернула Украине деньги и золото о счет банка. Об этом сообщил Владимир Зеленский. В своих соцсетях он поблагодарил Будапешт за конструктивный и цивилизованный шаг. Венгерские спецслужбы перехватили две машины инкассаторов, которые везли наличные и золото из Австрии в Украину 5 марта. В автомобилях было 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. По обвинению в отмывании денег были задержаны 7 инкассаторов, однако позднее они вернулись на родину. После этого Киеву передали и автомобили, но без наличных и слитков внутри. Теперь дело, очевидно, закрыто. Северная Корея переработала Конституцию, исключив из нее все упоминания о воссоединении с Южной Кореей и закрепив доктрину лидера страны Ким Чен Ина о Южной Корее как о враждебном государстве. Впервые в Конституции дано географическое определение территории КНДР. Она включает сушу, морские акватории и воздушное пространство, граничащие на севере с Китаем и Россией, на юге с Республикой Корея. В обновленной Конституции Ким Чен Ин в качестве председателя Государственного Совета официально впервые назван главой государства. Прежде его должность описывалась лишь как высший руководитель, представляющий государство. Отдельная статья прямо закрепляет за председателем Госсовета, то есть за Кимом, единоличное командование ядерными силами страны. В специальной статье об обороне КНДР объявляет себя ответственным государством, обладающим ядерным оружием, и заявляет о намерении развивать его для обеспечения выживания страны и защиты регионального и всеобщего мира. Берлинский сенат утвердил концепцию заявки на проведение Олимпийских игр. Согласно концепции, главной достопримечательностью станет мост, ведущий к Бранденбургским воротам на высоте Квадриги. Концепция предусматривает желтую тропу, соединяющую Олимпийский стадион, центральное место проведения соревнований, Бранденбургские ворота, место проведения церемонии награждения и поле Темпельхоф, где планируется построить золотую пирамиду. Самым поразительным оказалось то, что церемония открытия запланирована не на Олимпийском стадионе, а на поле Темпельхоф. Предполагаемые затраты на проведение игр составляют более 6 миллиардов евро. При этом, согласно плану, 97% спортивных сооружений будут построены с использованием существующих объектов. Олимпийская деревня будет построена рядом с выставочным центром Берлина. Там будут проживать 85% всех спортсменов. Она включает 2400 квартир и, по словам мэра Кая Вегнера, будет построена даже в том случае, если Берлин не выйдет играет заявку на проведение Олимпийских игр. В Эберсвальде обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. По данным городской администрации, обезвреживание бомбы запланировано на ближайшую субботу. Сейчас разрабатывается план эвакуации. Неразорвавшаяся бомба обнаружена в церкви Святого Иоанна, которая находится на реконструкции и расширении. Пасмурно, днем до 13, ночью 5, ветер северо-восточный, умеренный, качество воздуха хорошая, влажность 83%, давление 759 миллиметров ртутного столба.
1: На дорогах.
0: Работы на Хазель-Хорстердам. Сообщение между Заатвинклердам и Бурш-Швайдервек прервано. В Марцане аллея космонавтов закрыта в направлении из города между Райнштрассе и Бальштайнерштрассе. Сегодня после трехлетнего перекрытия открылась развязка Зейдельштрассе на А100.

6,5, 6 четвертью.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Отдыхайте с нами. Travel.ru.de. Пакетные туры, отели, авиабилеты, аренда автомобилей, круизы и многое другое. Русскоязычный поиск, американские технологии, немецкий сервис, китайские цены. Travel.ru.de. Путешествие начинается здесь.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

дорожная карта и Евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

детской вечеринке. 22 мая в La Festa Eventsaal Берлин детский день. Танцы, анимация, дискотека и атмосфера настоящего праздника. На сцене Бетси с живым концертом и хитами Sigma Boy. Под Новый год я тебе поставлю лайк. Начало в 19 часов. Адрес La Festa Гюльцева, штрассе 34. Билеты в зале La Festa и на вечерней кассе. Это не просто мероприятие. Это вечер, где дети по-настоящему

столице Германии. Вы слушаете новости радио «Голос Берлина», у микрофона Борис Бородин. В Германии жертвы дискриминации должны иметь возможность в будущем предпринимать более эффективные юридические действия против нее. Федеральное правительство Германии инициировало реформу закона о равных возможностях. Это дает пострадавшим больше времени для отстаивания своих прав. Кроме того, агентство по борьбе с дискриминацией будет оказывать поддержку жертвам в суде. Это включает, например, дискриминацию по признаку пола или происхождения. Это может происходить при поиске работы или на рынке жилья. В рамках этой реформы правительство Германии внедряет правила ЕС. Далее законопроект обсудит Бундестаг. Из-за российских атак в Украине с начала мая погибли как минимум 70 мирных жителей. Более 500 получили ранения, заявили в мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Убиты были жители 14 украинских регионов, включая западные. Многие из атак пришлись на центры городов и производились с применением тяжелого вооружения. Существенная часть убитых занимались своими повседневными делами, ходили за покупками или работали, добавили в ООН. Есть жертвы также среди сотрудников спасательных служб и медиков, которые оказывали помощь пострадавшим в тот момент, когда по тем же местам был нанесен повторный удар. Для проведения выборов в Палату представителей Берлина 20 сентября по-прежнему требуются сотрудники избирательных участков. В настоящее время необходимо около 2500 человек, сообщил глава избирательной комиссии земли Штефан Брехлер. В середине апреля он разместил в социальных сетях призыв о помощи. На тот момент еще требовалось около 9000 волонтеров.

0: для работы на избирательных участках. С тех пор примерно 6500 выразили заинтересованность. Волонтеры, выполняющие эти задачи в день выборов, получают так называемую компенсацию за питание. В зависимости от места проведения голосования, избирательный участок или центр голосования по почте и выполняемой конкретной роли, эта компенсация составляет от 80 до 120 евро. Сотрудники избирательных участков проходят обучение очно. Согласно предыдущим заявлениям Государственного избирательного управления, также появился новый онлайн-курс. Участие в обучающих курсах оплачивается в размере от 25 евро онлайн до 40 евро. Евроочная. В Дортмунде мужчина решил накормить львов в зоопарке свининой. Сотрудники были вынуждены вызвать полицию, так как 29-летний кормилец хищников отказался назвать свои данные. Приехавшим правоохранителям он объяснил, что львы показались ему голодными и издавали громкие звуки. В его рюкзаке нашли остатки свинины, часть из которой к тому моменту уже успела съесть одно из животных. По данным полиции, мужчине пока не грозит наказание, так как кормление львов само по себе не является преступлением. Тем не менее, если животные заболеют из-за опасного для них сырого мяса, зоопарк сможет взыскать расходы на лечение. Полиция Берлина опубликовала административное постановление, ограничивающее свободу собраний и доступ к общественным пространствам в районе трех советских воинских мемориалов с 8 мая 6.00 до 9 мая 22.00. В зонах ограничений в районах Трептов, Кёпеник, Митте и Панков запрещены военная форма и знаки различия, демонстрация букв Ц и Фау, георгиевские ленты, флаги и предметы с российской символикой, флаги СССР, Беларуси, Чеченской Республики и портреты их руководителей, а также изображения Украины без учета оккупированных территорий. Под запрет также подпадают российские военные и маршевые песни, в том числе все варианты священной войны и любые действия, прославляющие войну России против Украины. Запрет распространяется на всех присутствующих в зонах ограничений, вне зависимости от того, являются ли они участниками демонстрации или нет. При этом флаги и ленты разрешены в составе венков и цветочных корзин, возлагаемых к мемориалам. Аналогичные меры в Берлине вводились ежегодно с 2022 года. Пасмурно днем до 13, ночью 5, ветер северо-восточный, умеренное качество воздуха, хорошая влажность, 83%, давление 759 миллиметров ртутного столба.
1: На дорогах.
0: Работы на Хазель-Хорстердам. Сообщение между Заатвинклердам и Бурш-Швайдервек прервано. В Марцане аллея космонавтов закрыта в направлении из города между Райнштрассе и Бальштайнерштрассе. Сегодня после трехлетнего перекрытия открылась развязка Зейдельштрассе на А100.
2: Как же я жду, когда снова откроют бассейн. С тремя детьми одно удовольствие, когда все умеют плавать.
3: Серьезно? Твои тоже теперь как рыбки?
2: Да, представляешь, в Шлосс Ляйцин они не только перестали бояться воды, но и быстро научились плавать.
3: Мечта. Детям весело, а ты отдыхаешь. Запишу своих в этом году.
4: Летний лагерь Шлосс Ляйцин. Спорт, развитие, отдых. Узнай больше на Шлосс Ляйцин.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

Скоро лето. Цены взлетят. Хотите летать летом по низким весенним ценам? Бронируйте билеты заранее. Авиарудее. Раньше бронируешь, меньше платишь.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
1: В столице Германии вы слушаете новости радио «Голос Берлина», у микрофона Борис Бородин. В Германии жертвы дискриминации должны иметь возможность в будущем предпринимать более эффективные юридические действия против нее. Федеральное правительство Германии инициировало реформу закона о равных возможностях. Это дает пострадавшим больше времени для отстаивания своих прав. Кроме того, агентство по борьбе с дискриминацией будет оказывать поддержку жертвам в суде. Это включает, например, дискриминацию по признаку пола или происхождения. Это может происходить при поиске работы или на рынке жилья. В рамках этой реформы правительство Германии внедряет правила ЕС. Далее законопроект обсудит Бундестаг. Из-за российских атак в Украине с начала мая погибли как минимум 70 мирных жителей. Более 500 получили ранения, заявили в мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Убиты были жители 14 украинских регионов, включая западные. Многие из атак пришлись на центры городов и производились с применением тяжелого вооружения. Существенная часть убитых занимались своими повседневными делами, ходили за покупками или работали, добавили в ООН. Есть жертвы также среди сотрудников спасательных служб и медиков, которые оказывали помощь пострадавшим в тот момент, когда по тем же местам был нанесен повторный удар. Для проведения выборов в Палату представителей Берлина 20 сентября по-прежнему требуются сотрудники избирательных участков. В настоящее время необходимо около 2500 человек, сообщил глава избирательной комиссии земли Штефан Брехлер. В середине апреля он разместил в социальных сетях призыв о помощи. На тот момент еще требовалось около 9000 волонтеров для работы на избирательных участках. С тех пор примерно 6500 выразили заинтересованность. Волонтеры, выполняющие эти задачи в день выборов, получают так называемую компенсацию за питание. В зависимости от места проведения голосования, избирательный участок или центр голосования по почте и выполняемой конкретной роли, эта компенсация составляет от 80 до 120 евро. Сотрудники избирательных участков проходят обучение очно. Согласно предыдущим заявлениям Государственного избирательного управления, так

0: Появился новый онлайн-курс. Участие в обучающих курсах оплачивается в размере от 25 евро онлайн до 40 евро очное. В Дортмунде мужчина решил накормить львов в зоопарке свининой. Сотрудники были вынуждены вызвать полицию, так как 29-летний кормилец хищников отказался назвать свои данные. Приехавшим правоохранителям он объяснил, что львы показались ему голодными и издавали громкие звуки. В его рюкзаке нашли остатки свинины, часть из которой к тому моменту уже успела съесть одно из животных. По данным полиции, мужчине пока не грозит наказание, так как кормление львов само по себе не является преступлением. Тем не менее, если животные заболеют из-за опасного для них сырого мяса, зоопарк сможет взыскать расходы на лечение. Полиция Берлина опубликовала административное постановление, ограничивающее свободу собраний и доступ к общественным пространствам в районе трех советских воинских мемориалов с 8 мая 6:00 до 9 мая 22:00. В зонах ограничений в районах Трепта, Кёпеник, Митте и Панков запрещены военная форма и знаки различия, демонстрация букв Ц и Фау, георгиевские ленты, флаги и предметы с российской символикой, флаги СССР, Беларуси, Чеченской Республики и портреты их руководителей, а также изображения Украины без учета оккупированных территорий. Под запрет также подпадают российские военные и маршевые песни, в том числе все варианты священной войны и любые действия, прославляющие войну России против Украины. Запрет распространяется на всех присутствующих в зонах ограничений, вне зависимости от того, являются ли они участниками демонстрации или нет. При этом флаги и ленты разрешены в составе венков и цветочных корзин, возлагаемых к мемориалам. Аналогичные меры в Берлине вводились ежегодно с 2022 года. В Берлине пасмурно, днем до 13, ночью 5, ветер северо-восточный, умеренное качество воздуха, хорошая влажность, 83%, давление 759 миллиметров ртутного столба.
1: На дорогах.
0: Работы на Хазель-Хорстердам. Сообщение между Заатвинклердам и Бурш-Швайдервек прервано. В Марцане аллея космонавтов закрыта в направлении из города между Райнштрассе и Бальштайнерштрассе. Сегодня после трехлетнего перекрытия открылась развязка Зейдельштрассе на А100.
2: Готовы?
3: Готовы
2: к самой веселой детской вечеринке? 22 мая в La Festa Eventsaal Берлин. Детский день. Танцы, анимация, дискотека и атмосфера настоящего праздника. На сцене Бетси с живым концертом и хитами Sigma Boy. Под Новый год я тебе поставлю лайк. Начало в 19 часов. Адрес: La Festa Гюльцева, штрассе 34. Билеты в зале La Festa и на вечерней кассе. Это не просто мероприятие. Это вечер, где дети по-настоящему отрываются и радуются. Это будет их

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

много дизайнеров. Но есть место, где проект доводят до результата, который действительно задуман. Анна Фендель и ее команда. Майнекештрассе 7, рядом с Кудамом. Это центр реализации интерьеров. Здесь создают стильный дизайн, собирают профессионалов, превращают идеи в точные планы и доводят пространство до готового интерьера. Со стройкой, мебелью и светом. Майнекештрассе 7. Место, где идеи становятся реальностью.

0: Yeah.
1: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: кредитная карта и Евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: В столице Германии вы слушаете новости радио «Голос Берлина», у микрофона Борис Бородин. Площадь перед зданием берлинского парламента теперь носит имя пережившей Холокост Марго Фридлендер, покинувшей наш мир в прошлом году на 104-м году жизни. Сегодня утром в берлинском парламенте состоялась церемония, посвященная этому событию. Председатель Палаты представителей Корнелия Зайбельд отдала дань уважения жизни и деятельности почетной гражданки Берлина. Площадь теперь носит имя, символизирующее мужество, гуманность и непоколебимое достоинство. Зайбельд отметила, что Фридлендер после освобождения из концлагеря Терезинштадт уехала в США, но в 2010 году вернулась в Берлин. Ее миссия была ясна – говорить за тех, кто больше не мог говорить за себя. Она делала это неустанно, особенно для молодежи, добавила Зайбельд. Цена нефти Brent сегодня опустилась ниже $100 за баррель. Азиатские рынки обновили рекорды. Европейские индексы растут. На новостях о скором соглашении США и Ирана по поэтапному открытию Армузского пролива. Фактическая блокада этого ключевого морского маршрута в ходе конфликта серьезно нарушила глобальные поставки нефти, подстегнула инфляцию и привела к росту цен на энергоносители по всему миру. Вчера цены на нефть уже снизились почти на 8%, а мировые фондовые рынки росли после того, как президент США Трамп дал понять, что прорыв в переговорах с Ираном близок, вселив надежды на скорое ослабление блокады. В клубе сверхбогатых европейцев прибыло число людей, владеющих состоянием не менее 30 миллионов долларов, которых называют лицами с ультравысоким уровнем капитала, за последние 5 лет в Европе выросло на 26%. Германия возглавляет европейский рейтинг с более чем 38 тысячами богачей, следует из доклада Knight Frank Wells Report. Великобритания занимает второе место с почти 28 тысячами, а за ней следует Франция с 21,5 тысячами. Затем идут Швейцария и Италия, а далее показатели резко падают. Германия показала и наибольший абсолютный прирост между 21 и 26 годами. Клуб обладателей состояний от 30 миллионов долларов у нас пополнили более 9 тысяч человек. Существенный рост зафиксирован также в Швейцарии, Франции и Великобритании. Если же говорить о ситуации в мире, то здесь безоговорочно лидируют США. Там проживает более 387 тысяч богачей, в 10 раз больше, чем в нашей стране, при том, что население США лишь в 4 раза больше, чем ФРГ. В связи с опасениями по поводу распространения

0: Хантавируса. По всему миру ведутся поиски лиц, контактировавших с заболевшими. Неясно, сколько человек из 150, находившихся на круизном лайнере МВ «Хондиус», находились в тесном контакте с инфицированными до высадки во время промежуточной остановки на острове Святой Елены. На данный момент от хантавируса скончались 3 человека, один из них после выхода с корабля. Также госпитализирована бортпроводница с легкими симптомами заболевания. Она работала на самолете, где одна из заболевших недолго находилась. Вирусологи считают, что угрозы новой пандемии нет. Хантавирусом для распространения необходим гораздо более тесный контакт, чем коронавирусом. Департамент транспорта Сената Берлина планирует впервые демонтировать велодорожку. Как сообщило ведомство, на улице Унтерден-Айхен, недалеко от ботанического сада в Штеглице, будут восстановлены 2 полосы для автомобильного движения. В будущем пешеходы и велосипедисты будут пользоваться общей пешеходной и велосипедной дорожкой. Сенатское ведомство обосновывает этот шаг ежедневными пробками и проблемами на пересечении с автомагистралью А-103. В Заксендорфе, недалеко от Зейлова, в районе Маркиш-Одерланд, планируется обезвредить 2 бомбы времен Второй мировой войны. Сегодня вокруг места обнаружения бомбы была установлена зона ограниченного доступа радиусом примерно 1 километр. В связи с этим необходимо эвакуировать всю деревню. По данным районной администрации, затронуты около 500 человек. Бомбы весом 100 и 250 килограммов необходимо обезвредить на месте, поскольку их нельзя транспортировать. Они были обнаружены во время подготовки к ремонту одной из усадеб. В Берлине пасмурно, днем до 13, ночью 5, ветер северо-восточный, умеренное качество воздуха, хорошая влажность, 83%, давление 759 миллиметров ртутного столба.
1: На дорогах.
0: Работы на Хазель-Хорстердам. Сообщение между Заатвинклердам и Бурш-Швайдервек прервано. В Марцане аллея космонавтов закрыта в направлении из города между Райнштрассе и Бальштайнерштрассе. Сегодня после 3-летнего перекрытия открылась развязка Зейдельштрассе на А-100.

0: Гость на радио «Голос Берлина».
1: Добрый день! Сегодня у нас в гостях писатель, публицист и человек редкой культурной памяти Юрий Векслер. Юра, добрый день!
2: Добрый день! Какие комплименты!
1: Это еще только начало. Повод для нашей встречи с Юрием Векслером – это его новая книга под названием «Мы так смеялись», которую вышла в издательстве «Изи Медиа Фарлаг». Это книга воспоминаний, встреч, голосов и интонаций. Так бы я ее охарактеризовала. Это книга о людях, которые создавали культуру смеха. Иногда легкого, иногда горького, но всегда невероятно человеческого. И среди героев книги Михаил Жванецкий, Григорий Горин, Аркадий Райкин, Юрий Никулин, Александр Филипенко, Марк Розовский и многие-многие другие. Но, наверное, самое важное в этой книге – это не только сами герои, а атмосфера времени, которую автор, наш гость, пытается сохранить. Это исчезающий мир разговоров, капустников, каких-то театральных историй, конечно, очень красивой дружбы, памяти и, безусловно, внутренней свободы. И сегодняшний разговор мы тоже построим особым образом. Юра накануне написал мне, что мысленно держит нашу сегодняшнюю беседу на две части. Первая – это она будет проходить, собственно, под знаком Жванецкого и Одессы, а вторая – под знаком Григория Горина. И вместе с нашим разговором в эфире будут звучать редкие аудиофрагменты, которые Юрий прислал специально для нашей программы.
2: Которые есть в книге.
1: Об этом мы тоже поговорим, не будем опережать события. В самом начале книги, мы сначала начнем книгу, да. Что же сначала читают, да, правильно? Да, да, да, то, о чем вы хотели сказать, это в конце. А мы начнем сначала. И вот в самом начале книги, практически как одно, может быть, даже из предисловий, появляется образ Йориков. Людей, которых мы вспоминаем через смех, через голос, через интонацию. И книга ваша – это, на мой взгляд, попытка сохранить именно живое присутствие всех вот этих людей. Почему для вас, Юра, важно сегодня возвращать их голоса?
2: Ну, во-первых, потому что есть пример Шекспира. Я хочу все-таки пояснить. Йорик – это королевский шут в Гамлете. Гамлет берет череп, который вытаскивает из могилы могильщик, копающий могилу для Офелии, при этом череп. Гамлет спрашивает, чей? Он говорит, это королевского шута Йорика был такой. Значит, а для Гамлета Йорик был еще и персонажем его детства. Он его катал на спине. Но важно другое, что Йорик и его шутки, шут, его давно уже нет, он истлел, вот череп. Но шутки живут. И вот это желание почувствовать себя немножко Гамлетом и говорить о наших Йориках, которые действительно помогали нам выжить в той странной советской жизни, которая была. Это были очень одаренные люди. Почему же о них не говорить? Тем более, что они с нами. Они для меня живы, тоже интересно. Я всех, о ком пишу, а о ком-то не пишу, потому что ровно я не знал человека, я не общался. Пишу только о тех, с кем я так или иначе, ну, хоть сколько-то разговаривал, сколько-то был рядом. Они для меня все абсолютно живые, может быть, еще и потому, что, пардон, на похоронах-то я не был. Вот. Но они живые для меня. Вот я вижу всех. Вот поэтому Йорики наши тут.
1: А я соглашусь, потому что, естественно, познакомилась с книгой перед разговором, готовилась к нему, и могу только подтвердить, что язык Юрия Векслера настолько живой, что благодаря ему герои действительно оживают. Ну, а у тех, кто был свидетелем эпохи, свидетелем времени, слышал выступления, может быть, бывал на концертах, у них будет, мне кажется, еще больше погружения вот именно в живость этих героев. Первую часть разговора вы, Юра, предложили провести под знаком Жванецкого и Одессы. Почему? Что для вас в этой теме соединяется? Это больше про юмор или больше про какую-то, не знаю, интонационную свободу, про культурную среду вообще или про что-то еще?
2: Тут важную роль играло счастье, когда-то выпавшее мне побывать в качестве участника на антиюбилее Леонида Утесова. Вообще, это был удивительный вечер марта 81 года. Еще при Брежневе, при всем при этом. Но что было здорово, его организаторы долго боролись с руководством телевидения, чтобы камер не было. И поэтому это были такие отвязные участники во главе с Ширвинтом, который задавал этот тон, И одним из элементов этой атмосферы было вот что. Было вышучивание своего пятого пункта, который был у многих, не у всех, у большинства. Но те, у кого его не было, это были люди, которые чувствовали себя и в этой компании абсолютно своими. Я видел людей без всякого пятого пункта, например, Максимову, Екатерину Максимову и Владимира Васильева, которые так здорово смеялись. Я их видел все время, когда был в зале, пока на сцену не пошел. Поэтому. И вот этот тон вышучивания своего пятого пункта, он был рассыпан как горошинки. Это не было главной темой. Темой было все другое. Утесов главная тема. И поэтому монолог Жванецкого, может быть, был самым ярким, потому что он был об Утесове, о его корнях, об Одессе, которую сегодня переживает, которая сегодня переживает такую тяжелую страницу своей судьбы. Может быть, Жванецкий что-то предчувствовал. Он был все-таки гений. Вот его монолог для меня незабываем.
1: Его монолог мы сейчас обязательно послушаем. И мне кажется, уже можно сказать о том, что книга ваша под названием «Мы так смеялись» уникальна еще и тем, что посмеяться в процессе чтения ее можно не только над историями или вместе с вами, над какими-то ситуациями описанными, но и сканировать множество QR-кодов в конце этой книги и действительно послушать в телефоне или в каком-то другом гаджете, послушать оригинальные голоса и в том числе, как я понимаю, монолог Жванецкого.
2: Да.
1: У нас сейчас есть редкая возможность послушать его прямо здесь, в эфире «Радио Голос Берлина» и позже в подкастах, которые выйдут на всех основных подкаст-платформах. Послушаем сейчас, и после этого вернемся к этому разговору. Есть еще и на эту тему у меня несколько вопросов к Юрию Векслеру.
3: Мы живем в такое время, когда авангард искусства располагается сзади, Аккомпанемент выступает с сольными концертами, а сатирик уже капризничает и даже отказывается выходить из дому, нахально утверждая, что и никуда не выходя, можно кое-что ухватить. Нет, что-то есть в этой почве, нет, что-то есть в этих прямых улицах, бегущих к морю, в этом голубом небе, в этой зелени акации и платанов, в этих теплых вечерах, в этих двух усыпанных огнями многоэтажных домах, один из которых медленно отделяется от другого и пропадает. Нет, что-то есть в этих людях, которые так ярко говорят, заимствуя из разных языков самое главное. Они поют, играют на скрипках, роялях, живут в столицах, и родной город слушает их по радио. Я хожу по Одессе, я ничего не вижу интересного. Вы и не увидите, надо слышать, и перестаньте ходить. Езжайте в Аркадию. Стареньким пятеньким трамваем. Садитесь на скамейку и закройте глаза. Вода накатывает на берег. Внимание, катер Бендиченко отходит на 10-ю станцию Фонтана. Это очень-очень хорошо. Ах, лето, потерялся мальчик 5-6 лет. Зовут Славик. Мальчик находится в радиоузле. Ненормальную мамашу просят подойти откуда угодно. Граждане отдыхающие, пресекайте баловство на воде. Вчера утонула гражданка Кудряшова, и только самозабвенными действиями ее удалось спасти. Ой, я видел эту сцену. Они все делали, но не с той стороны. А, это искусственное дыхание. Она хохотала, как ненормальная, она же из Новосибирска. Скажите, в честь чего сегодня помидоры не рубль, а полтора? В честь нашей встречи, мадам. Остановись, Сёма, что делает эта бабка? Она думает, что она перебегает дорогу. У вас есть разбавитель? Нету. За 40 копеек? Нету. В бутылке? Нету. В плоской? Нету. У вас же был? Нету, я сказал. Вы могли бы одеться улыбкой. Я не могу с ним ходить по магазинам. Он им подсказывает ответ. Скажите, пива нет? Они говорят, нет. А рыбы нет? Они говорят, нет. А вы мне не поможете? Они говорят, нет. 30 лет я с ним мучаюсь, он газету не может купить. Но закройте глаза. Проступают, отделяются от старых стен, выходят из дикого винограда, и слышны, слышны, слышны. Вы же знаете, у него есть счетная машинка, он теперь все подсчитывает. Услышал об урожае, пошевелил губами, достал машинку и что-то подсчитал. То ли разделил урожай на население минус скот, то ли помножил свои дни на количество съедаемого хлеба и сумму подставил под урожай в качестве знаменателя. У него есть счетная машинка, она открыла ему новые горизонты. Он как бы участвует в управлении страной. Например, киловатт-часы, выдаваемые братской ГЭС, складывается красноярской, делит на предполагаемое количество потребителей, предварительно умноженный на их суточный расход, и получает конкретные цифры. Боже, у него в руках очень важные сведения. Теперь количество воды в Байкале ему известно, и он делит его на выпиваемую в день порцию. Это очень просто, машинка все умеет. Она сама от энергии не зависит, а может жутко считать на батарейках. Он прикинул количество чугуна на каждую нашу душу. Бюджеты, расходы, займы. У нас же никогда не было времени считать. Мы же не могли проверить госплан. Теперь госплану нужно действовать очень осторожно, потому что он все проверяет. Мой Гриша, мальчику 10 лет, и он такой способный. А я вам говорю, кто-то ловит рыбу, кто-то ловит дичь, кто-то ищет грибы. Он ищет деньги и находит дичь, грибы и рыбу. Он все может. Он может в Одессе на полчаса остановить советскую власть. Я с женщин ничего не снимаю, жду, пока сойдет само. Такой он сатирик, он боится написанного самим собой. О боже, сохрани этот город. Соедини разбросанных, тех, кто в других местах не может избавиться от своего таланта и своеобразия. Соедини в приветствии к старшему, преклони колени в уважении к годам его, к его имени, обширным как материк. Многие родились, жили и умерли внутри этого имени. Да, что-то есть в этой нервной почве, рождающей музыкантов, шахматистов, художников, певцов, жуликов и бандитов, так ярко живущих по обе стороны среднего образования. Но нет, нет одесского юмора, нет одесской литературы. Есть юмор, вызывающий смех, и есть шутки, вызывающие улыбку сострадания. Есть живой человек, степной и горячий, как летний помидор. И есть бледный, созревший под стеклом, дозревший в ящике, который поет про свою синтетику. А писать, как и писать, надо, когда уже не можешь. Нет смысла петь, когда нечего сказать. Нет смысла танцевать, когда нечего сказать. И если у человека есть его единственное движимое имущество, талант, он и идет с ним, и поет им, и пишет им, и волнует им. Потому что талант – это очень просто. Это переживать за других.
1: Переживать за других, мне кажется, это тоже немножечко лейтмотив книги. Мы так смеялись, которую мы сегодня обсуждаем вместе с ее автором Юрием Векслером. И теме антиюбилея Утесова, собственно, сейчас мы прослушали выступление Михаила Жванецкого на этом мероприятии 1981 года, тоже уделено много внимания в этой книге. Юр, что это было на самом деле? Почему этот вечер антиюбилея Утесова так для вас важен?
2: Он важен потому, что я впервые увидел, будучи советским человеком, в свидетельстве о рождении которого написано «Родители Вексель Илья Осина, Вексель Борис Абрамович», потом «Косая черта» написано «Евреи». Угу. Вот. Это то, что дается человеку не титульной нации в Советском Союзе один раз, но навсегда. И даже если он захочет про это забыть, всегда найдется миллион поводов ему про это напомнить. А тут были эти люди, которые смогли жить, наплевав на это. У них у всех были, у каждого из них там были свои эпизоды в жизни, с этим связанные. Но это были мощные мальчики, говорю это, вспоминая Ширвинта, которые жили поверх этого. И, конечно, в этом смысле вечер был уникальный, потому что позволяли себе много шуток. Например, Ширвинт в один момент сказал, я помню это прекрасно, ну что, может быть, кто-то есть из иногородних, не только из черты оседлости. Это он так пошутил про Москву. Да, поэтому это был юмор для себя, людей искусства. Причем, независимо от национальности, там были все на свете. Это была одна компания. Знаете, у меня есть такой друг, который вполне известный человек, Сергей Эрденко. Это известная цыганская семья, а Сережа играл у Розовского, например, и, как его звали там, Яшка-музыкант, по-моему, по Куприну, по Гамбринусу, играл у еврея. Так вот, Сережа говорил замечательную. Он говорил, я музыкант по национальности. И вот, когда я говорю, это важная для меня вещь, но, и чтобы было понятно, насколько важно, я обожаю гениальная, как всегда, у Михаила Михайловича Жванецкого формула. Вот я ее процитирую. А евреи ведь как? Они в любой стране в меньшинстве. Но в каждой отдельной отрасли в большинстве. Взять физику в большинстве, взять шахматы в большинстве, взять науку в большинстве. А среди населения в меньшинстве. Многие не могут понять, как это происходит, и начинают их бить. Лучшие формулы антисемитизма я не знаю. Не могут понять, начинают их бить. Вот это был знак этого антиюбилея, и такая свобода обращения с этим меня поразило тогда, меня тогдашнего, и осталось во мне на всю жизнь.
1: А меня это поражает еще сегодняшнюю, потому что мы говорим сейчас про абсолютно советский 1981 год. И вот эта свобода интонации, она действительно поражает, да, даже вот слушая один только этот монолог Жванецкого. Откуда тогда это ощущение внутренней свободы вообще возникало?
2: Я думаю, что мой ответ будет непростым. Я читал одну книгу, которая называется «Практическая метафизика». Я потом, может быть, назову автора, я сходу не вспомню. Книга под псевдонимом «Московец», к слову сказать. Там утверждается следующее, что каждый человек рождается с врожденным уровнем свободы воли. И у каждого при рождении он свой. И реализация этого врожденного уровня одна из задач жизни. Поэтому если это, допустим, мощный врожденный уровень свободы воли, человек может иногда реализовать его во время войны, став полководцем. Есть такие профессии, где воля реализуется. Дирижер, например. Или режиссер, например. Но сама идея, что человек реализует то, что из него прет, то, что сильнее его. И вот эти люди, о которых мы говорим, они были одарены этой свободой воли просто от Бога, от природы, от априори от рождения. И это и было красивым на этом вечере. Там не было других людей. Самое интересное, что на этот вечер участниками почти не были приглашены юмористы или артисты эстрады. Редчайшее исключение Филипенко с монологом и «Козел на саксе». Был еще Арлазоров. Должен был быть Арканов из авторов, вообще единственный. Но его не было по разным причинам. Но это были люди жизни, приехавшие из разных городов Советского Союза в Москву. Эти люди жизни были людьми прекрасного житейского юмора.
1: Ответ сложный, ответ принят, и он абсолютно понятен. В свете вышесказанного можно ли сказать, что смех тогда был некой формой такого внутреннего сопротивления?
2: Смех, там очень хорошая формула была у Зиновия Паперного, замечательный, кстати, человек, прекрасный и остроумец, вот, который говорил примерно так, он же для Утесова, про Утесова, он говорил, некоторые думают, что смех помогает нам жить и работать, это они путают его с песней, которая, как пел Леонид Ильич, нам строить и жить помогает, а смех помогает нам выжить, несмотря на все то, что мешает нам жить и работать. И вот это и есть оно, да, значит, выжить. Поэтому все, скажу больше, по прошествии времени и размышления о моих героях, я понимаю еще одну важную вещь. Эти люди были борцами против расчеловечивания. Вот это для меня теперь стало, может быть, важнее всего другого. Горин говорил, например, про шутов, а он шутами называл разных, кстати, во многих случаях артистов, Евгения Леонова, Юрия Никулина. Он говорил интересную вещь, что шут — это еще чистота, это чистые люди, это чистое, значит, не конъюнктурное, не выгадывающее, не играющее в игры. Вот. И эта порода людей и в качестве авторов, и в качестве исполнителей, она, конечно, помогала всем нам, ну, скажем так, выжить, жить, потому
1: что... Ну, и очень надеюсь, что помогает и сегодня, особенно сегодня. Но, Горин, это у нас, как мы договорились заранее, вторая часть нашего разговора.
2: Да.
1: А мы остаемся в первой. И мне бы хотелось к следующему очень важному, абсолютно легендарному герою вашей книги перейти. Это Юрий Никулин. И Никулин, ну, это, наверное, один из тех людей, в которых очень, естественно, соединялось и смешное, и грустное, и такое невероятно человеческое.
2: Я почему хочу, чтобы это все услышали?
1: Да.
2: Это фрагмент телевизионной передачи «Белый попугай», которая была один раз снята в Израиле. И есть целое замечательное воспоминание в книжке у меня есть, как Горин все равно... Горин будет всегда здесь, потому что он такой рэбэ над всеми. Горин водит Никулина по Иерусалиму, дикая жара, вот... Никулин несколько раз говорит, я сейчас умру. Значит, ему там физически было плохо. Так вот, он там спел эту песенку. Давайте чуть-чуть ее послушаем, потому что она на эту тему. Вот Никулин был человеком, которому, для которого не было ни эллина, ни иудея. Ему было... он был человеком, для которого кругом были только люди. Какие, как он их различал, но... Поэтому он легко поет... То, что вы сейчас услышите.
4: Вы скажете, бывают в жизни шутки, поглаживая бороду свою, но бедному еврейскому малютке пока еще живется как раю, пока еще ему совсем не худо, а даже и совсем наоборот. И папа, ошалевший от Талмуда, ему такую песню.

спешке, и будет шум и гам, и грустных деньгам, и дождички пойдут по четвергам. И вот уже загнал папаша где-то все бэбихи, мамаши и костюм. Ведь Моне нужно шляпу из вельвета. Влюбился Моня в Сару Розенбаум.

0: сына. И дочечки пойдут спасить врага.
1: А у нас-то как раз четверг. И дождичек, надеюсь, не пойдет. А мы увлечены разговором с Юрием Векслером и говорим о его книге «Мы так смеялись». Только что послушали песенку в исполнении великого Юрия Никулина. Вы пишете, Юра, о нем с огромной любовью. У вас в книге вообще очень много любви к людям, даже когда вы, в общем, об очень трудном времени рассказываете. Это сознательная интонация, это попытка вот это человеческое сохранить, или просто вы такой любвеобильный?
2: Нет, это не такой любвеобильный, это они, мои герои, такие, которые заражают этим. Это им спасибо, потому что вот Юрий Владимирович, например, вот поет здесь про еврейского малютку, с чего вдруг, не очень понятно, но он был такой, знаете, вот человек на все времена. Это такие люди редкие. Вот он был вот такой. К слову сказать, автор этого текста, у меня сейчас хуже с фамилиями, но потом, может быть, мы вспомним. Он прославился когда-то на весь Советский Союз песней в фильме «Последний дюйм». Был такой фильм. И там, я прошу прощения за мой голос, там была такая песня: «Тяжелым басом гремит фугас, ударил фонтан огня, а Боб Кеннеди пустился в пляс. Какое мне дело до всех, до вас, а вам до меня». Это один и тот же автор. Вот. И тоже, как Юрий Владимирович, фронтовик. Это ребята, прошедшие войну были. Вот.
1: Когда вы говорите, что вы не можете вспомнить фамилию, я сразу вспоминаю чудесные анекдоты от Гафта, которые тоже есть в вашей книге. Это тоже важно, мне кажется, заметить, что здесь есть очень много прямой речи ваших героев, и еще, наверное, поэтому они оживают так легко при чтении этой книги. Анекдоты от Гафта. Покупаем книгу «Мы так смеялись», ищем анекдоты от Гафта. Следующий герой, к которому мне хотелось бы перейти, герой вашей книги, естественно, всех мы близко не успеем поговорить, но, может быть, о самых таких знаковых. Это Аркадий Райкин. И вы пишете, что именно с Райкина началось ваше восхищение сценическим юмором. Можно ли сказать, что вот для этой культуры, культуры смеха, шутовской даже, может быть, немножко, о которой мы сегодня говорим, он был такой почти отцовской фигурой, Райкин?
2: Он по своей природе отцом, наверное, не был, потому что он был человеком очень непростым, но он был так одарен актерски от Бога, феерически далеко не все это понимают. Он, например, я там привожу одну историю, когда-то какой-то период на дочери Аркадия Исааковича Кате был женат Юрий Яковлев, и они вместе пошли на какой-то партактив. Тогда люди советские должны были ходить в должностях на партактив. И, говорит, мы сидели там с ним, и я потом в конце спрашиваю: Аркадий Исаакович, наверное, вам было скучно. Он говорит: скучно? И он, говорит, показал каждого члена президиума. То есть пока он сидел, Аркадий Исаакович, он, это актерское, он внутренне проигрывал каждого, кого он видит. Я один раз такое видел на телевидении у Евгения Лебедева. Это актерская природа. И вот эта одаренность сыграть всех, кого ты видишь, знать, как ты его играешь, и потом в нужный момент взять эту краску, эту краску, эту краску. Он, конечно, был патриархом в том смысле, что он помогал, он опекал первый всесоюзный фестиваль студенческих театров, где было много талантов выявлено. Поэтому он, конечно, был отцовской фигурой. Вот. А для меня, конечно, просто еще в моем отрочестве пластинки Райкина, я не ожидал такого. Мой друг Шендерович говорил на презентации, что это все для ностальгиков, это, значит, книжка имеется в виду, что это будет вот... Но у меня есть внучка, ей 11 лет, она восхищена Райкиным, она его знает уже записи, она видела его в кино, поэтому есть юмор, который выдерживает длительное время, и вот райкиновский юмор, не все, наверное, но многое. Жванецкого юмор, Горина юмор, мы видим по Мюнхгаузену, это все из вечного.
1: Я тоже, надеюсь, нас не слышит Шендерович, позволю не согласиться, потому что как раз мне показалось, что это совершенно универсальная книга. Конечно же, она будет безумно интересна старшему поколению, тем, кто, собственно, жил вот этими всеми концертами, миниатюрами, телевизионными передачами. Но мне она была интересна с позиции, например, внучки, потому что я прекрасно помню, как бабушка с дедушкой восхищались Райкиным, ходили на концерты, и постоянно нужно было все это смотреть по телевизору. И у меня все это вызывает такое количество нежности именно потому, что это очень много воспоминаний вызывает и как-то на поверхность поднимает. Это, конечно же, тут надо согласиться с Шендеровичем, ностальгия, но и, я не знаю, какой-то трибьют памяти бабушек, дедушек, мама с папой, конечно, тоже с удовольствием все это смотрели и слушали. И вот это, по-моему, какая-то должна быть такая семейная настольная книга даже, мне кажется. Поэтому покупайте ее и для себя, и дарите ее родственникам, и старшим родственникам. Все скажут вам за это огромное спасибо. Мы сейчас давайте еще послушаем, как будто мы сейчас отсканировали QR-код в конце книжки. Жванецкий о Райкине у парадной. Здесь не очень хорошо со звуком, потому что это действительно у парадной происходит. И шумят машины, но в этом тоже что-то есть. Атмосфера города и что-то очень, опять же, живое.
3: Вот в этой парадной на 5-м этаже жил человек, без которого невозможно говорить о юморе в Ленинграде. В этом доме жил Аркадий Исаакович Райкин.
4: В эту парадную ноги меня привели вот сами сейчас, да. Это здесь в квартире 43. С 64 по 67 год я ходил каждый день, каждый день. Это не тот я, совсем другой был. Это сейчас Михаил, а то был Миша. Он вызывал во мне дрожь. Райкин, одно онемение. Я, наверное, любил, может, даже не то, что любил. Я близко стоять не мог. Я начинал дрожать и затыкался, не мог разговаривать. Совершенно ничего не мог. Я получал от него какие-то задания, хотя я не должен был слушать. Потому что слушать Аркадия Исааковича, это значило было слушать всю страну. У него не было ничего своего. Я потом понял. Если он мне говорил, давай вот в швейной промышленности там сбои есть, то я еще не знал, что это ему кто-то рассказал. Мне всегда казалось, боже, откуда он это все знает? Это все... И надо пойти действительно подумать о сбоях. Но потом я понял, что он настоящий и чистый артист. На самом деле надо организовать, было очень осторожно слушать. Но это действительно было божество, и он вызывал автора, по крайней мере, во мне желание непрерывно шутить, острить, выделяться из всех, очень много говорить, и он вызывал желание писать.
1: Ну, правда же, как будто мы постояли сейчас тоже вместе с ним где-нибудь там на улице Марата в Ленинграде. Это просто моя улица. Но я там постояла. Юр, огромное спасибо за эти записи, конечно. Они останутся тоже так или иначе в нашей коллекции аудио-музыкальной. Я вот что хотела вас спросить. Сегодня очень часто говорят, что исчезла культура вот этого умного юмора. Мне очень хотелось бы узнать, согласны ли вы с этим, вот слушаете ли вы, например, каких-то сегодняшних новых молодых юмористов, потому что некоторые из них собирают стадионы, набирают какие-то миллионы просмотров на Ютьюбе. Вот все эти стендапы, открытые микрофоны, Comedy Club, это уже совсем не ваше, или вы даете им хоть какой-то шанс?
2: Вы знаете, к сожалению, может быть, это совсем уже не мое. Я верю, что юмор не может быть уничтожен. Он, безусловно, проявляется. Человек не может жить без юмора. Как Утесов говорил на антиюбилее, люди, лишенные способности воспринимать юмор, а таковые есть, он говорит, это не люди.
1: Даже так?
2: Да. И надо сказать, что многое зло в мире происходит от людей без юмора. И это я хорошо тоже понимаю. Поэтому я верю, что юмор не умирает. Но тот юмор, о котором мы говорим, имел свою специфику, безусловно. Во-первых, потому что он был под гнетом норм советской жизни, которые преодолевать было трудно. У советского юмориста было на пальцах одной руки разрешенные темы, на которые он мог шутить. И тем не менее, юмор был всегда у талантов шире. Поэтому то, что есть сейчас, к сожалению, уже не мое, но то, что было, знаете, тоже интересно. Они ощущали себя какой-то когортой. Они ощущали себя какой-то плеядой. И там конкуренции или злобной конкуренции, подсиживания, ничего этого не было. Там, наоборот, была поддержка друг друга. Я знаю много примеров того. Мы знаем все, как Григорий Горин писал всем поздравления. Жванецкий тоже это делал. Как они поддерживали друг друга, эту компанию, которая может так хорошо шутить. При этом параллельно была компания другого юмора, например, который воплощал Петросян. Вот это была другая компания, была другая песочница. Но вот та, о которой мы говорим, это юмор все-таки высшего класса. И есть ли такое сегодня, наверное, это явление... Понимаете, вот...
1: Но вы следите за какими-то молодыми, ведь
2: нет,
1: есть очень много успешных.
2: Нет, я, к сожалению, очень мало. Я знаю, что да. Я именно что знаю, но я не очень
1: слежу. То есть в теории?
2: Слежу. Может быть, сейчас, когда книжка сделана, я начну изучать.
1: Кстати, неплохо. Вы скажите мне, я вам парочку, мне кажется, совсем неплохих подкину. Просто, по-моему, язык очень изменился. Я сейчас не про то, что, конечно, они там абсолютно лексику употребляют со сцены. Я не про этот язык. А, в принципе, язык юмора изменился. Интонация времени, конечно. Совершенно поменялось, но лично мне, как человеку, который следит и следил за тем, и следит за этим, мне кажется, что, да, конечно же, и юмор не умирает, и смех, и юмор, в общем, в очень многом нам помогают вообще пережить то, что мы сейчас переживаем. Мы сейчас послушаем еще один фрагмент. Это Марк Розовский.
2: Два слова хотел сказать.
1: Обязательно. Да. Вот это как раз я хочу сказать. Скажите, Юр, два слова о том, что мы сейчас будем слушать.
2: Вы знаете, это такая штука. Значит, готовился антиюбилей Утесов. Понятно было, что там будут все шутить, все будут хохметь. И Марк Розовский придумал номер поперечный, как говорил, поперечную клавишу Михаил Сергеевич Горбачев. Поперечный номер сознательно его придумал. Сейчас вы его услышите, я не буду его рассказывать. Но маленький спойлер такой. Там участвовал мой сын, который выходил тогда маленький, 10-летний, со скрипкой. И когда мы первый раз послушали, как Марк спел это у него дома, он спросил: «Денис, ну как? Как ты...» Он мне говорит: «Как ты думаешь, как будет восприниматься?» Сын сказал так: «Я думаю, все евреи будут хвататься за сердце». Вот. И вот так оно и произошло. Вы сейчас это услышите.
1: Внимание.
5: Дорогой Леонид Ильич, я спою вам песенку на стихи Моисея Тейфа в переводе «Юный морец», «Тихолых и Земолых».

вы тихо. Что такое Земалах, что такое Кихалах? Объясняю девочке этих слов значение. Кихалах и Земалах — сладкое печенье.

страшной. И я стою и слышу сына голос тихий. Ой, купи мне земелех

0: пахнет свежестью утренней и нежной. И я иду по Горького к площади Манежной. Кихолах и землах я увидел в булочной. И стою растерянный в суматохе улошной.
1: Так мы узнали, что Разовский еще и неплохо поет. Еще один герой важный, таким образом плавно и быстро мы перетекаем во вторую часть нашего разговора, это Григорий Горин. Вы хотели ему уделить особое внимание, потому что это очень большая часть ваших воспоминаний, Юр. И вы о нем много пишете, о том, как его все больше занимала тема шута, об этом вы немного уже сказали в начале нашего разговора. Шут, человек, который говорит правду через смех. Почему Горин для вас вообще оказался настолько важен?
2: Другой мой герой, мой друг Виктор Славкин, формулируя про Горина, сказал про Горина как про шута. Он сказал важную вещь, что шут – это человек, у которого внутри на самом деле постоянная боль. Боль за других. Таковым был и сам Горин, безусловно, и проживший всего-навсего 60 лет, и никто не предполагал, что он так рано уйдет. Папа его был жив, папе было 91 год. Вот. Поэтому боль, которая рождает вот это шутовство и эту чистоту. И, конечно, он был важен, он еще ощущал себя немножечко после Райкина, тем более, патриархом этого цеха. И он опекал своих как коллег и писал им даже тексты правил вокруг смеха. Но у него был комплекс многие-многие-многие годы. Это комплекс его еврейского происхождения. Мало того, что он сменил свою фамилию Офштейн, потом, правда, она была расшифрована, и теперь я знаю, что расшифровал ее не сам Гриша, а Владимир Войнович, остроумно очень, называется Офштейн, а значит, Горин, да? Гриша Офштейн решил изменить национальность. Горин. Вот. Ну, во-первых, потому что я имел счастье с ним несколько раз беседовать. Во-вторых, я видел его в непростых ситуациях. Например, мы были вместе на спектакле, кстати, последний раз я его видел, на спектакле театра Калягина, который назывался «Шейлок». И там была такая история. У него и еще у одного моего знакомого была проблема. Со сцены постоянно кричали слово «жид». «Жид», потому что у Щепкина и Куперник, переводивший пьесу в 1938 году, проблемы с этим не было. Тогда не было... Ну, сложно это объяснять. Mm-hmm. Тогда... Это не коробило так, как коробило потом. Гриша это было. Гриша избегал, говорю так, о нем по-другому его не называли, он был чудо-человеком, он был, и он был очень добрый, он очень был мудрый. Вот, он избегал еврейской темы. Он, например, ее рекомендовал не затрагивать на... передачи «Вокруг смеха». Мои подруги, которые делали эту передачу, Таня Паухова и Марина Ишимбаева, рассказывали мне про это, что говорили, нет, этого не надо. Он в своем знаменитом первом рассказе «Повязка на ноге», больной приходит к врачу и говорит, значит, что у вас болит? Он говорит, голова. А почему повязка на ноге? Сползла. Это абсолютно классический рассказ. Там внутри... Человек, который не обладает чувством юмора, не понимает юмора, он все время пытается понять, почему люди смеются. И тогда он в какой-то момент произносит такую штуку. Может быть, доктор был Рабинович? В каком смысле Рабинович? Ну, в смешном смысле. Нет, говорит, в этом смысле он не был Рабинович. Так вот, Гриша даже этот пассаж при чтении «Вокруг смеха» убрал. Может быть, сам, может быть, не сам, я не знаю. Это было. Но в конце своей жизни он приходил к теме еврейской, причем очень многоуровнево. Он написал пьесу по Теве Молочнику, где Евгений Леонов играл Теве. Он написал пару рассказов с еврейской темой. Это стало ему важно. И самое для меня печальное, очень печальное, что он писал пьесу про еврейского шута при императоре Нероне, причем этот шут по легенде, значит, он уговорил Нерона перейти в иудаизм. Так вот, Поэтому Гриша дорог, это вообще уникальное явление. Его фильмы мы все знаем и все любим. Он пришел к этому.
1: А сейчас мы послушаем
2: как
1: его
2: он начинал.
1: Голос. Мне кажется, это будет очень правильно. Буквально чуть-чуть, чтобы, опять же, он стал еще немножечко живее для нас.
3: Я Горин Григорий Израильевич. Родился в Москве 12 марта 1940 года. В семье военнослужащего. Писать начал очень рано. Читать несколько позже. Это, к сожалению, пагубно отразилось на моем творческом воображении. Уже в 7 лет я сочинил массу стихов, но не про то, что видел вокруг, скажем, в коммунальной квартире, где жила моя семья, а в основном про то, что слышал по радио. Радио в нашей квартире не затихало, а по радио тогда, если помните, шла холодная война с империалистами, в которую я немедленно включился, обрушившись стихами Начан Кайши, Лисенмана, Аденаура, Деголя и прочих абсолютно неизвестных мне политических деятелей. Все нормальные дети играли в казаков-разбойников. Я вызывал на смертный бой НАТО и Уолл-стрит. Я писал: «Воротилы Уолл-стрита, ваша карта будет бита. Мы, народы всей земли, приговор вам свой произнесли». Почему я считал именно себя народами всей земли, я не знаю. Но угроза подействовала. Стихи политического грамотного вундеркинда стали печатать во многих газетах. В 9 лет меня привели к Самуилу Яковлевичу Маршаку. Старый добрый поэт слушал мои стихи с улыбкой, иногда качал головой и все время повторял: «О, Господи, Господи!» Это почему-то воспринималось тогда мной как похвала. «Ему стоит писать дальше?» – спросила руководительница литературного кружка, которая привела меня к поэту. «Обязательно», – сказал Маршак, – «мальчик поразительно улавливает все штампы нашей пропаганды. Это ему пригодится. Если поумнеет, станет сатириком». И, вдохнув, добавил: «Впрочем, если станет сатириком, значит, поумнел не до конца».
1: Я хочу напомнить, что в книге «Мы так смеялись», которую мы сегодня обсуждаем с ее автором Юрием Векслером, есть очень много QR-кодов, сосканировав которые, вы можете услышать живые голоса героев этой книги. Юр, вы в книге цитируете Бабеля: «Только мудрец раздирает смехом завесу бытия». После всего, что происходит сегодня в мире, или во время того, как это происходит, вы все еще верите вот в эту спасительную силу смеха?
2: Я верю, да. И причем мне нравится формула Бабеля. Смехом завесу бытия раздирает. Угу. Причем Бабель пишет эти слова в конармии, когда еще, собственно, находится сам в этой конармии, и кругом идут рубки. Белые рубят красных, красные рубят белых. Русские люди уничтожают друг друга. И вот в этой атмосфере, где кровь льется постоянно, возникает его герой, который говорит про это. Герой, в данном случае, раввин. Но это мудрость. Смехом завесу бытия. Потому что все это завеса, то, что мы видим вокруг нас.
1: 13 мая, совсем скоро, в 7 часов вечера, в зале на Фазаненштрассе 79-80 вы сможете познакомиться с Юрием Векслером или снова встретиться с Юрием Векслером. В любом случае, прийти на презентацию этой книги, о которой мы лишь чуть-чуть сегодня смогли поговорить. Книга «Мы так смеялись. Штрихи к портретам». Прийти, послушать, купить. Вы можете купить ее онлайн. Ссылки мы тоже дадим, конечно же, в наших соцсетях. Эта книга не только о великих людях юмора, но и о времени, о памяти, о человеческом достоинстве, о том, как смех иногда, вообще-то, мне кажется, очень часто оказывается самой точной формой правды. Юра, огромное-огромное спасибо за этот разговор. Спасибо за эти голоса, которые вы нам подарили. Жванецкого, Никулина, Горина. Спасибо огромное за эту книгу, на которую, как я понимаю, вы потратили несколько лет своей жизни.
2: Ну, она писалась. Она сама писалась, но писалась дольше, чем я хотел.
1: Она сама писалась. Скромность украшает человека. Друзья, это был «Голос Берлина». Меня зовут Маша Кричевская. Оставайтесь с нами. 13 мая приходите на презентацию книги Юрия Векслера. Юр, ну а мы будем ждать продолжения. Мне кажется, еще не про всех и не про все вы сказали.
2: Если отвечать на это, то я не против написать какие-то воспоминания. Пока еще память действует, у меня такая есть шутка. Конечно, мне есть что вспомнить, но как? Так можно сказать совсем. Человек лет в 90, пока мне еще вот-вот 80. Значит, да, может быть, если будут хотеть читатели еще чего-нибудь. У меня есть чего рассказать.
1: Будут кричать читатели. Всем счастливо, до встречи в эфире «Радио Голос Берлина». Юра, спасибо.
2: Спасибо, дорогая.

Слышишь это? Это не реклама. Это зов лошади. И она ждет именно тебя. Конный лагерь «Шлосс Ляйцен».

0: Евростата и Евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Готовы?
2: Готовы
1: к самой веселой детской вечеринке? 22 мая в La Festa Eventsaal Берлин. Детский день. Танцы, анимация, дискотека и атмосфера настоящего праздника. На сцене Бетси с живым концертом и хитами Sigma Boy под Новый год. Я тебе поставлю лайк. Начало в 19 часов. Адрес: La Festa Гюльцева, штрассе 34. Билеты в зале La Festa и на вечерний концерт. Это не просто мероприятие. Это вечер, где дети по-настоящему отрываются и радуются. Это будет их лучший вау за месяц. Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
3: В столице Германии вы слушаете новости радио «Голос Берлина», у микрофона Борис Бородин. Площадь перед зданием берлинского парламента теперь носит имя пережившей Холокост Марго Фридлендер, покинувшей наш мир в прошлом году на 104-м году жизни. Сегодня утром в берлинском парламенте состоялась церемония, посвященная этому событию. Председатель Палаты представителей Корнелия Зайбельд отдала дань уважения жизни и деятельности почетной гражданки Берлина. Площадь теперь носит имя, символизирующее мужество, гуманность и непоколебимое достоинство. Зайбельд отметила, что Фридлендер после освобождения из концлагеря Терезинштадт уехала в США, но в 2010 году вернулась в Берлин. Ее миссия была ясна – говорить за тех, кто больше не мог говорить за себя. Она делала это неустанно, особенно для молодежи, добавила Зайбельд. Цена нефти Brent сегодня опустилась ниже $100 за баррель. Азиатские рынки обновили рекорды. Европейские индексы растут. На новостях о скором соглашении США и Ирана по поэтапному открытию Армузского пролива. Фактическая блокада этого ключевого морского маршрута в ходе конфликта серьезно нарушила глобальные поставки нефти, подстегнула инфляцию и привела к росту цен на энергоносители по всему миру. Вчера цены на нефть уже снизились почти на 8%, а мировые фондовые рынки росли после того, как президент США Трамп дал понять, что прорыв в переговорах с Ираном близок, вселив надежды на скорое ослабление блокады. В клубе сверхбогатых европейцев прибыло число людей, владеющих состоянием не менее 30 миллионов долларов, которых называют лицами с ультравысоким уровнем капитала, за последние 5 лет в Европе выросло на 26%. Германия возглавляет европейский рейтинг с более чем 38 тысячами богачей, следует из доклада Knight Frank Wells Report. Великобритания занимает второе место с почти 28 тысячами, а за ней следует Франция с 21,5 тысячами. Затем идут Швейцария и Италия, а далее показатели резко падают. Германия показала и наибольший абсолютный прирост между 21 и 26 годами. Клуб обладателей состояний от 30 миллионов долларов у нас пополнили более 9 тысяч человек. Существенный рост зафиксирован также в Швейцарии, Франции и Великобритании. Если же говорить о ситуации в мире, то здесь безоговорочно лидируют США. Там проживает более 387 тысяч богачей, в 10 раз больше, чем в нашей стране, при том, что население США лишь в 4 раза больше, чем ФРГ. В связи с опасениями по поводу распространения хантавируса по всему миру ведутся поиски лиц, контактировавших с заболевшими. Неясно, сколько человек из 150, находившихся на круизном лайнере МВ «Хондиус», находились в тесном контакте с инфицированными до высадки во время промежуточной остановки на острове Святой Елены. На данный момент от хантавируса скончались 3 человека, один из них после выхода с корабля. Также госпитализирована бортпроводница с легкими симптомами заболевания. Она работала на самолете, где одна из заболевших недолго находилась. Вирусологи считают, что угрозы новой пандемии нет. Хантавирус

0: Для распространения необходим гораздо более тесный контакт, чем коронавирусом. Департамент транспорта Сената Берлина планирует впервые демонтировать велодорожку. Как сообщило ведомство, на улице Унтерден-Айхен, недалеко от ботанического сада в Штеглице, будут восстановлены две полосы для автомобильного движения. В будущем пешеходы и велосипедисты будут пользоваться общей пешеходной и велосипедной дорожкой. Сенатское ведомство обосновывает этот шаг ежедневными пробками и проблемами на пересечении с автомагистралью А-103. В Заксендорфе, недалеко от Зейлова, в районе Маркиш-Одерланд, планируется обезвредить две бомбы времен Второй мировой войны. Сегодня вокруг места обнаружения бомбы была установлена зона ограниченного доступа радиусом примерно километр. В связи с этим необходимо эвакуировать всю деревню. По данным районной администрации, затронуты около 500 человек. Бомбы весом 100 и 250 килограммов необходимо обезвредить на месте, поскольку их нельзя транспортировать. Они были обнаружены во время подготовки к ремонту одной из усадеб. В Берлине пасмурно, днем до 13, ночью 5, ветер северо-восточный, умеренный, качество воздуха хорошая, влажность 83%, давление 759 миллиметров ртутного столба.
1: На дорогах.
0: Работы на Хазель-Хорстердам. Сообщение между Заатвинтлердам и Бурш-Швайдервек прервано. В Марцане аллея космонавтов закрыта в направлении из города между Райнштрассе и Бальштайнерштрассе. Сегодня после трехлетнего перекрытия открылась развязка Зейдельштрассе на А100.
2: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%.

0: blackcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcard.com.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Скоро лето. Цены взлетят. Хотите летать летом по низким весенним ценам? Бронируйте билеты заранее. Авиарудее. Раньше бронируешь, меньше платишь.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: В столице Германии вы слушаете новости радио «Голос Берлина», у микрофона Борис Бородин. Площадь перед зданием берлинского парламента теперь носит имя пережившей Холокост Марго Фридлендер, покинувшей наш мир в прошлом году на 104-м году жизни. Сегодня утром в берлинском парламенте состоялась церемония, посвященная этому событию. Председатель Палаты представителей Корнелия Зайбельд отдала дань уважения жизни и деятельности почетной гражданки Берлина. Площадь теперь носит имя, символизирующее мужество, гуманность и непоколебимое достоинство. Зайбельд отметила, что Фридлендер после освобождения из концлагеря Терезинштадт уехала в США, но в 2010 году вернулась в Берлин. Ее миссия была ясна – говорить за тех, кто больше не мог говорить за себя. Она делала это неустанно, особенно для молодежи, добавила Зайбельд. Цена нефти Brent сегодня опустилась ниже $100 за баррель. Азиатские рынки обновили рекорды. Европейские индексы растут. На новостях о скором соглашении США и Ирана по поэтапному открытию Ормузского пролива. Фактическая блокада этого ключевого морского маршрута в ходе конфликта серьезно нарушила глобальные поставки нефти, подстегнула инфляцию и привела к росту цен на энергоносители по всему миру. Вчера цены на нефть уже снизились почти на 8%, а мировые фондовые рынки росли после того, как президент США Трамп дал понять, что прорыв в переговорах с Ираном близок, вселив надежды на скорое ослабление блокады. В клубе сверхбогатых европейцев прибыло число людей, владеющих состоянием не менее 30 миллионов долларов, которых называют лицами с ультравысоким уровнем капитала, за последние 5 лет в Европе выросло на 26%. Германия возглавляет европейский рейтинг с более чем 38 тысячами богачей, следует из доклада Knight Frank Wells Report. Великобритания занимает 2-е место с почти 28 тысячами, а за ней следует Франция с 21,5 тысячами. Затем идут Швейцария и Италия, а далее показатели резко падают. Германия показала и наибольший абсолютный прирост между 2021 и 2026 годами. Клуб обладателей состояний от 30 миллионов долларов у нас пополнили более 9 тысяч человек. Существенный рост зафиксирован также в Швейцарии, Франции и Великобритании. Если же говорить о ситуации в мире, то здесь безоговорочно лидируют США. Там проживает более 387 тысяч богачей, в 10 раз больше, чем в нашей стране, при том, что население США лишь в 4 раза больше, чем ФРГ. В связи с опасениями по поводу распространения хантавируса по всему миру ведутся поиски лиц, контактировавших с заболевшими. Неясно, сколько человек из 150, находившихся на круизном лайнере МВ «Хондиус», находились в тесном контакте с инфицированными до высадки во время промежуточной остановки на острове Святой Елены. На данный момент от хантавируса скончались 3 человека, один из них после выхода с корабля. Также госпитализирована бортпроводница с легкими симптомами заболевания. Она работала на самолете, где одна из заболевших недолго находилась. Вирусологи считают, что угрозы новой пандемии нет. Хантавирусом для распространения необходим гораздо более тесный контакт, чем коронавирусом. Департамент транспорта Сената Берлина планирует впервые демонтировать велодорожку. Как сообщило ведомство, на улице Унтерден-Айхен, недалеко от ботанического сада в Штеглице, будут восстановлены 2 полосы для автомобильного движения. В будущем пешеходы и велосипедисты будут пользоваться общей пешеходной и велосипедной дорожкой. Сенатское ведомство обосновывает этот шаг ежедневными пробками и проблемами.

0: проблемами на пересечении с автомагистралью А103. В Заксендорфе, недалеко от Зейлова, в районе Маркиш-Одерланд, планируется обезвредить две бомбы времен Второй мировой войны. Сегодня вокруг места обнаружения бомб была установлена зона ограниченного доступа радиусом примерно километр. В связи с этим необходимо эвакуировать всю деревню. По данным районной администрации, затронуты около 500 человек. Бомбы весом 100 и 250 килограммов необходимо обезвредить на месте, поскольку их нельзя транспортировать. Они были обнаружены во время подготовки к ремонту одной из усадеб. В Берлине пасмурно, днем до 13, ночью 5, ветер северо-восточный, умеренное качество воздуха, хорошая влажность, 83%, давление 759 миллиметров ртутного столба.
1: На дорогах.
0: Работы на Хазель-Хорстердам. Сообщение между Заатвинклердам и Бурш-Швайдервек прервано. В Марцане аллея космонавтов закрыта в направлении из города между Райнштрассе и Бальштайнерштрассе. Сегодня после трехлетнего перекрытия открылась развязка Зейдельштрассе на А100.
2: Ты слышишь это? Это не реклама. Это твой шанс попасть в игру. Баскетбольный лагерь «Шлосс Лейцен». Лето, где тренировки, турниры и лучшие каникулы в твоей жизни встречаются на одной площадке. Играл раньше? Отлично! Никогда не пробовал? Еще лучше! От 8 до 16 ты в команде. Проживание в уютных комнатах. Тренеры – огонь. Баскет – каждый день. И да, еда – свежая, органическая. Как дома, только круче. А теперь отойди на минутку от радио и зайди на schlossleizen.com, потому что места заканчиваются быстрее, чем ты думаешь.
3: Что происходит в Германии и что это значит для вас? Слушайте новую еженедельную программу на радио «Голос Берлина. Что происходит?». Журналист Людмила Шабуева разговаривает с экспертами, политиками, юристами и общественными деятелями о событиях, которые напрямую влияют на нашу жизнь. Забастовках, реформах, миграционных правилах, работе, школе, медицине и международных процессах. Мы разбираем не только новости, но и то, как все устроено и как в этом жить. Что происходит? По четвергам на радио «Голос Берлина».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Что происходит?». В студии Людмила Шабуева. И сегодня у нас в эфире журналистка Ирина Новик, автор книги «Я дезертир», собрание реальных историй людей, отказавшихся участвовать в российско-украинской войне. Это граждане РФ, разные по возрасту, происхождению и взглядам, которые оказались на войне или были в шаге от нее, но в какой-то момент решили бежать. Через их воспоминания и прямую речь мы будем говорить об абсурде, жестокости и абсолютно бессмысленности войны, развязанной Кремлем также. Ирина, ну, здравствуйте, во-первых. Ира, привет.
4: Привет, спасибо, что позвали.
1: Первый вопрос, как вообще родилась идея написать эту книгу, и ты как журналист работала уже над этой темой дезертирства, или она как-то вот по-другому возникла?
4: Ну, да, книга родилась как раз из предыдущих материалов, в том числе из того, что я с этой темой начала работать весной 23-го года и как бы продолжала постоянно общаться с дезертирами для каких-то своих текстов, для разных изданий. Тексты, которые раскрывали проблемы российской армии, там, будь то отсутствие эвакуации раненых с фронта, там, увеличение самого, собственно, количества дезертирства, какие-то такие темы, где мнение людей, которые были на войне, было критически важно отразить. И несколько героев в книге — это люди, которые уже были героями текстов. Но хочу сразу оговориться, что это не текст, который был скопирован, там, не знаю, с сайта «Новой газеты Европы» и вставлен в главу книги. Я очень сильно перерабатывала материал, который уже выходил, дополняла его, потому что с ними, с дезертирами, постоянно что-то происходило и продолжает происходить. Поэтому, да, тема была мне уже знакома на момент
1: написания. В «Новой газете», вот чтобы понимать нашим слушателям, кто особенно не читал, там поднималась, я не знаю, какая-то одна сторона проблемы, а вы взяли, я не знаю, еще какие-то аспекты, например, учли, или как это было?
4: Ну, конкретно с материалом «Новой газеты Европы» я привела его в пример, но были тексты для других изданий на другие темы. Это была история одного парня, И, ну, то есть она заканчивалась вот моментом информации, актуальной на момент публикации. Книга писалась, наверное, через год после этого текста. Соответственно, да, естественно, я с ним разговаривала больше, ну, потому что даже онлайн текст не резиновый, к сожалению. Вот, в книге в этом плане побольше можно информации. То есть там была информация уже про то, что с ним происходило после этого текста, и больше мы разговаривали про те проблемы в армии, собственно, с которыми он столкнулся.
1: Ну вот раз уж с него книга началась, может быть, тогда мы расскажем его историю, кто этот герой.
4: Книга началась не с него, это был просто пример. Но да, действительно есть герой, с которого, я могу сказать, что да, началась книга. Это был не первый дезертир, у которого я брала интервью. Но первый, с которым я продолжила как бы постоянно общаться после интервью. С ним выходило несколько текстов издания «Вот так», где я работаю. В книге он под псевдонимом. И я с ним начала общаться, то есть буквально в момент, когда он находился еще на фронте. И дальше, то есть я просто практически, ну, виртуально проходила с ним вот сам момент, то есть вот этот вот побег там, он потом из места боевых действий уехал в Крым, из Крыма он там бежал дальше на территорию России, какое-то время там скрывался, дальше уехал в Армению, потом он, в общем, окольными-окольными долгим путем, в книге это написано, попал в Германию, и в момент, когда уже книга практически уходила в печать, он попросил меня, он контрактник, и он попросил меня написать письмо, в котором будет указано, что он мобилизованный. Потому что на тот момент появилась информация, что контрактникам не выдают убежище в Германии. Вот я ему отказала, и он меня заблокировал, и на это наше с ним плодотворное творческое общение закончилось. Вот. Но в целом, да, я могу сказать, что, наверное, он тот человек, с которым началась книга, именно потому что это было не просто, вот мы с вами поговорили в рамках интервью и больше не общаемся. Это был первый, с кем я вот так вот долго общалась, ну, собственно, и потом с каждым старалась поддерживать отношения и со многими до сих пор общаюсь.
1: То есть я правильно понимаю, что вы рассказали, привели пример, как человек оказался внутри системы, а потом решился бежать? То есть он вначале по собственному желанию пошел на войну?
4: Он дважды пошел по собственному желанию на войну. Первый раз он подписал контракт до мобилизации с батальоном «Ахмат» на 3 месяца. И тогда это было действительно... То есть если было написано 3 месяца, через 3 месяца контракт закончился, он вернулся к своей там уже гражданской жизни. Ничего у него не получилось, там какие-то работы, проблемы в личной жизни. И он уже подписал после мобилизации якобы годовой контракт, который стал... Ну, все контракты стали бессрочными после объявления мобилизации. И да, это было его добровольное, не знаю, насколько можно сказать, что осознанное, но решение, да, он сам пошел. И потом он оказался, как огромное количество других российских военных, в штурмовом отряде. И в этот момент ему не понравилось воевать, он решил сбежать.
1: Ну, вот вы так рассказываете, мне интересно, как вот вы, журналист, вы ему там сочувствовали, сопереживали, какие у вас эмоции вызывают такие герои?
4: У меня в исключительных случаях российские военнослужащие, а я дезертиров воспринимаю прежде всего как людей, которые служили на войне, значит, они российские военнослужащие, я очень редко испытываю к ним сочувствие, потому что, ну, действительно есть индивидуальные истории, когда там, я знаю человека, который, ну, скорее всего, да, невозможно вот прямо это проверить на 150%, ну, скорее всего, он действительно не подписывал контракт, подпись поставили за него. Человек не хотел идти на войну.
1: Mm-hmm.
4: Да, таких, кстати, случаев становится все больше. Но в целом, ну да, естественно, я не испытываю к ним какой-то огромной эмпатии. Скажем, естественно, хорошо, что человек перестал воевать, но если бы он вообще не пошел подписывать контракт, было бы еще лучше.
1: А вот эта книга, кстати, сколько героев у вас примерно в этой книге упоминается?
4: 14 глав, 14 героев, и там еще есть в одной главе, я поговорила с женой одного героя, но 14.
1: Вы когда ее писали, вы какую цель ставили? Это просто свидетельство, там, я не знаю, времени, это, ну, это писалось для того, чтобы люди прочитали и там никогда больше не ходили на войну и не отправляли своих родственников, для чего?
4: Да, изначально, честно скажу, я хотела написать книгу про таких вот героев, которые сбежали с войны. Какие они классные, молодцы. Чем больше я с ними общалась, тем больше я понимала, что это люди, которые покинули зону боевых действий не потому, что они не хотели убивать украинцев, кого бы то ни было вообще, а потому что они спасали свою собственную жизнь. Естественно, каждый человек имеет полное право беспокоиться о своем здоровье, спасать свою собственную жизнь, но и элемент героизма как будто бы уже пропадает. Вот в целом мне не очень нравится героизация дезертиров, с которых иногда их подают. И даже, ну, я понимаю, что, да, удобно так называть, вот какие-то, ну, все мы принадлежим каким-то группам и каким-то пузырям, да, там, но в целом, я думаю, вы меня поймете, и среди оппозиционеров есть абсолютно разные оппозиционеры. Там, не знаю, среди, возьмем что-нибудь совсем другое, там, матери, они тоже все разные матери. Вот и дезертиры тоже очень разные, поэтому, да, когда мы говорим дезертиры, мы понимаем, кого мы имеем в виду, люди, которые сбежали с войны, но они очень разные, поэтому, как бы, и эмоции я к ним испытываю разные, там, и, ну, с кем-то прям вообще общаешься просто через силу, ну, потому что надо взять интервью. Прям, ну, там, абсолютно не совпадаем ни в чем, и человек, там, железобетонно уверен, что он прав, там, что мы, Россия, правильно напала на Украину.
1: А куда эти люди бежали? Вот это очень интересный вопрос, потому что, на мой взгляд, вот я со стороны читаю новости, слышала, конечно же, о дезертирстве, я думала, что сбежать вообще невозможно. Куда они бежали тогда, и возможно ли это сейчас? Изменилась ли ситуация?
4: Так, ну, это немножко разные вопросы, как сбежать и куда сбежать. Я сейчас про куда.
1: Давайте, да.
4: Отвечу. Возможно, ну, то есть возможно сбежать, да, это есть. Возможность есть, но я книгу писала вот в 24-м году, и информация, которая в ней, то есть это 22-й, 23-й и почти весь 24-й год, потому что я из тех авторов, которые уже на момент печати пытаются что-то впихнуть, добавить, если это важно. Сейчас 21-й половина 26-го года, сбежать гораздо сложнее, то есть это уже понимают сами командиры, поэтому очень сложно получить отпуск, потому что самый простой способ покинуть страну — это уехать из отпуска. Потому что в моей книге есть, были люди, которые вызывали такси там прямо в приграничной территории и пересекали границу через контрольно-пропускной пункт. И не в книге, кстати, тоже такие есть. Уезжали, ну, то есть уехать можно туда, куда можно попасть по российскому паспорту, да, это были основные две страны, но они есть: Армения, Казахстан. Казахстан уже практически, там, правозащитники-юристы не рекомендуют туда уезжать, потому что Казахстан выдает обратно в Россию предателей, я ставлю кавычки, воздушные родине. Армения по-прежнему, наверное, самая популярная, ну, не наверное, а точно, это самая популярная страна среди дезертиров. Грузия, если есть загранпаспорт, и дальше, если попадать в Европу, то раньше это была Германия, после того, как Германия практически, ну, очень сильно усложнила и практически закрыла гуманитарную программу, в том числе для дезертиров и для политических заключенных российских. Германия отпала, осталось немного: Франция, Сербия, есть те, кто уехал в Аргентину, их очень мало, и была довольно большая волна мобилизованных, которые уехали в Финляндию. У меня есть тоже один парень, который уехал в Финляндию. Ну вот, собственно, это было сразу после мобилизации, сентябрь 22-го, до сих пор никто из них не получил убежище в Финляндию.
1: Mm-hmm.
4: Да, вот. Ну, есть еще какие-то известные публичные случаи там с Норвегией, ну, в моей книге нету. А один герой у меня есть, он уехал во Францию, у него, ну, просто был паспорт с французской визой, это прям редкое везение.
1: Ира, а вот я так понимаю, ты говорила, что люди в основном бегут от войны не как от преступления, а прежде всего от собственной смерти. Но, может, все-таки был какой-то герой, про которого вы сказали, что да, вот это не просто побег, а настоящий нравственный выбор. Нет? Таких не было?
4: Я задумчиво молчу и пытаюсь вспомнить. Мне очень хочется вспомнить, что такой человек был. У меня в книге есть два кадровых офицера, то есть военнослужащие, которые служили в армии задолго до вообще начала войны России в Украине. И они как раз всеми силами, прям реально правдами и неправдами, пытались расторгнуть контракт. Это тоже было после мобилизации, когда и вот эти все предыдущие контракты тоже стало невозможно расторгнуть. Именно вот поэтому, да, что они шли в армию не для того, чтобы на самом деле убивать, тем более людей в соседней стране. А контрактники, ну нет, я, наверное, не вспомню сейчас.
1: А эти люди, они вас сами находили?
4: В основном, конечно же, я находила, ну, потому что это же мне надо, а не им. Но потом уже, чем больше знакомств внутри вот этой дезертирской среды, были случаи, когда, да, там, я, например, могла у кого-то спросить, а нет ли у тебя там такого-то знакомого? И, да, мне просто советовали и соединяли с контактами. Да, такие случаи были. Но в основном, конечно, это собственная работа по поиску.
1: То есть, как я понимаю, вот сейчас уже возможностей меньше как бы уехать, да? С чем вы это связываете? Как это объяснить?
4: Ну, вот как я сказала, потому что командиры поняли, что из отпусков к ним личный состав обратно предпочитает не возвращаться. И ну, просто сложнее получить отпуск. А почему люди бегут, почему командиры пытаются не давать сбежать? Ну, потому что на фронте нужны люди, то, что контракты подписываются, острая нехватка людей. Потому что если смотреть даже ежемесячную статистику, пытаться сравнить, людей умирает на войне больше, чем новых людей подписывает контракт.
1: Угу. Вообще, мне всегда казалось, что высок всегда риск, что человека могут найти, вернуть, посадить или отправить обратно на фронт. Это в случае с вашими героями, это просто везение какое-то?
4: Во-первых, да, 100%, конечно, это огромный риск. Собственно, почему многие люди очень долго, например, думают, бежать им или нет. И тоже, когда я разговариваю, мне говорят, что я об этом подумала, условно тогда-то, а вот сделал только через 3 месяца, потому что нужно не только все спланировать так, чтобы тебя не поймали, а если тебя поймают, то тебя отправят в штурм, тебя посадят в яму и забьют. Ну, то есть будет прям конкретное физическое наказание вплоть до убийства. Второй момент. Многим очень тяжело подготовиться к тому, что они не вернутся в Россию. Там чаще всего это люди, которые никогда не были за границей, вообще, скорее всего, даже из своего города или региона не выезжали. То есть это очень серьезная смена жизни, расставание с родственниками, с березками и так далее. У меня есть герой в книге, который уехал, вернулся. То есть он сбежал в Армению, он вернулся в Россию, его задержали прямо в аэропорту, и его снова отправили на фронт, уже в штрафной отряд, то есть это где вообще людей абсолютно не жалеют совсем. У него было очень тяжелое ранение, и он попал в госпиталь благодаря, если можно так сказать, да, все-таки. То есть его отправили на лечение на территорию России. Последний раз я с ним списывалась, когда он ехал домой из этого госпиталя на поезде, и больше он на связь не выходил. Вот я подозреваю, что его могли вернуть, и его уже нет в живых. Потому что он регулярно были на связи, он бы просто так не пропал, скорее всего.
1: А как вы объясняете, или как он вам объяснил, почему он решил вернуться из Армении?
4: Ну, по глупости, ему нужно было доделать какие-то дела со своей, какой-то ИП или что-то в этом духе. Ну, в общем, с каким-то своим малым бизнесом. Вот он...
1: Надеялся просто, что его не задержат, да?
4: Да. Mm-hmm. Не делайте так, не возвращайтесь.
1: Скажите, а вы им какие вопросы ставите? Вот когда вы общаетесь, вы какие-то нравственные вопросы ставите? Или вас больше интересует то, что происходило на войне, или то, как они бежали?
4: Я спрашиваю вообще все. Меня интересует абсолютно все. Я задаю очень много вопросов. Мы созваниваемся это по несколько часов. Как я говорю, это не просто интервью. Здравствуйте, я пишу книгу, расскажите обо мне. Вот у нас ссылка на Zoom 40 минут, давайте уложимся. Нет, это очень долгое общение. То есть я пишу книгу, и мы общаемся все это время, что я пишу книгу, и до сих пор общаемся с некоторыми, как я сказала. Но я задаю вопросы абсолютно все от почему вы подписали контракт до убивали ли вы на войне.
1: Угу. Что они отвечают на эти 2 вопроса?
4: Подписали контракт чаще всего деньги. там...
1: Ну, они... Можно, извините, я перебью, извините. Вот когда они отвечают деньги, очень интересно, они говорят, что там, я не знаю, и нас бедность заставила, у нас просто, я не знаю, там денег нет, или это желание вот эти большие деньги заработать?
4: Ну, это разные такие. Я говорю, среди дезертиров очень много людей по разным причинам подписывающих. Да, иногда это там куча долгов, иногда это, ну, зарплата маленькая, хочется жить получше. Иногда жена заставила, но это уже новая волна, про нее в книге нет, это про черных вдов отдельная тема, когда специально выходит замуж ради денег. Ну, естественно, на тот момент, там, в начале войны еще были причины, ну, родину защищать, то есть подействовала пропаганда, и люди сами потом-то понимали, что да, там, знаю, Соловьева насмотрелся, там, просто телек постоянно работал, другой информации не было, потому что это тоже большая проблема, информация, сайты, на которые есть правдивая информация в России, заблокированы, то есть, чтобы найти, нужно прям очень постараться знать, что искать. Люди обычно таким не занимаются. И он из колонии подписал. Ну, там понятно, то есть у него была настолько ужасная колония, что оттуда очень многие ушли, когда еще был Пригожин, то есть к ним прям Пригожин спускался вот на вертолете туда. И тогда больше сотни, по-моему, человек из Владимирской колонии подписали. И, в общем-то, потом, не могу говорить за всех, но, в общем, основная потом была такая идея, что лучше мы вернемся обратно в колонию, чем... Потому что это был тогда штурм Бахмута, и вот mm-hmm. это вот как раз вся волна. Вот, но подписывали, потому что не хотели оставаться в колонии, потом решили, что все-таки даже в ужасной колонии лучше, чем на ужасной войне.
1: То есть такой герой представлен у вас, да?
4: Есть, да, в последней главе, по-моему, или в предпоследней.
1: Что происходит с родственниками этих людей? Можно ли вообще бежать с семьей? Или чаще человек уходит один и фактически обрывает прежнюю жизнь, даже чтобы вот хотя бы не подставлять их?
4: Смотрите, если рассматривать тех, у кого есть там, допустим, жена или девушка, дети, можно, конечно, бежать с семьей можно. Я очень мало таких случаев знаю, и, по-моему, в книге у меня вообще, на тот момент точно ни у кого не было. То есть каждый человек бежал один. Если человек получает убежище там, в странах Европы, то это очень долгий процесс по воссоединению с семьей. У меня пока нету знакомых вот среди дезертиров, которые уже дошли до этого этапа, что к ним приехала семья. И сам процесс убежища, получения убежища тоже очень долгий. Куда-нибудь в Армению можно уехать. В общем, в целом уехать можно, но таких случаев мало, и просто даже часто бывает, что у людей рушатся связи с семьей, там, какие-то изначально на идеологическом уровне, там, жена занимает одну сторону, я имею в виду, жена за Путина, условно говоря, а муж после войны уже вообще совсем не за Путина, он уезжает, и семья просто разрывается. Вот. Но здесь, правда, тоже общего не могу вам статистику привести.
1: Ира, вот откровенно спрошу, а когда они приезжают, например, в Европу и просят политическое убежище, они здесь врут, что они хотят, что они дезертиры? Или могут называть себя кем-то другим, не знаю, выдумывают истории? Или они правду говорят, что да, я сбежал с войны?
4: Да, конечно.
1: Правду говорят?
4: Да, да, естественно. Нет, то есть это отдельный как бы трек получения убежища людей, которые отказались воевать в российской армии. То есть такого нету там, параграфа, да, что вот у нас есть, например, не знаю, для политзаключенных одни условия, а для бывших российских военных другие условия. Такого нет, но именно, то есть люди специально там дают интервью с открытым лицом под своим именем и там прикрепляют это к своему вот делу вместе с, не знаю, копией контракта и военным билетом. Нет, я не знаю случаев, чтобы специально скрывали такого. Mm. Нет, потому что это именно как раз то, почему это их основная причина получения убежища. Мы отказались воевать в российской армии.
1: Они к кому-то обращаются за помощью, и кто-то им помогает? Есть организация?
4: Ну, да, конечно, есть организация, но основная организация, которая вообще всем нам рассказала, наверное, про дезертиров, это «Идите лесом». Организация, которая помогает с уже с передвижением в Европу и с какой-то легализацией в Европе, это интранзит. Но вот из основных, они, если что, обращайтесь, они куда-то перенаправят, если сами чего-то не подскажут.
1: Ира, а они вообще сейчас, вот не знаю, задавала ли ты такой вопрос, боятся того, что их будут преследовать, учитывая, что тут, там, я не знаю, даже Путин говорит, мы там предателей не любим и все такое. То есть вот есть ли этот страх? Или они приняли решение, там, сделали свой выбор и живут сейчас, невзирая ни на что?
4: Но одно другому не мешает. Они приняли решение, из них никто не собирается возвращаться, но многие, конечно, боятся, что что-то случится. В основном это происходит, когда человек еще находится на такой там территории бывших стран там, Советского Союза, где-нибудь в Армении. Многие говорят, там, например, уехав из Армении в Европу, что все, наконец-то я выдохнул, расслабился, и вот здесь я себя чувствую более защищенным. Несмотря на то, что они еще даже не получили убежище, но вот уже чем дальше от родины, тем спокойнее. Мне кажется, так со всеми нами.
1: А расскажи вот эту вот какую-то историю, как человек проделал вот этот путь и сначала оказался, например, там, не знаю, в Армении, в Грузии, а потом смог уехать в Европу.
4: С некоторыми героями я встречалась лично, и вот в Ниццу я буквально на сутки слетала, чтобы пообщаться лично вот с этим героем. Он, ну вообще, да, конечно, у него просто абсолютно кинематографичная история. Он москвич из хорошей семьи, но так получилось, что стал заниматься контрабандой марихуаны из Нидерландов в Россию. И, в общем, делал это довольно долго, какими-то совершенно хитроумными способами доставлял какие-то большие партии. Его посадили первый раз. Он сидел довольно неплохо, там, дав на лапу просто всем, кому можно. И в итоге его, сейчас я не помню, то ли ФСБ, скорее всего, ФСБ, ну, в общем, его завербовали, он стал работать на них, но потом его же сдали, и он снова попал вот в Владимирскую колонию. И там просто, ну, столкнулся с пытками. Ну, в общем, это очень жесткая колония. Его там избивали сотрудники. Вот. И как раз, да, тогда был жив Пригожин, и вот он завербовал, как я сказала, там сотню с чем-то заключенных из этой одной колонии. Естественно, он оказался штурмовиком. Говорит, что не стрелял. Если стрелял, то только по-сомалийски. Это когда, ну, просто с руки, с автомата палишь в воздух. Но как бы есть вероятность, что ты палишь не только в воздух, но и попадешь в кого-то. Он говорит, что он не знает, попал ли он в кого-то. В общем, он участвовал в нескольких местных штурмах. Говорил, что он только выносил оттуда раненых. Потом тоже получил там ранение, попал в госпиталь, вернулся в Москву, там был интересный момент, он думал, что он вернется героем, и там девушки ему лифчики будут кидать радостно навстречу, а когда он пришел, ну, тоже надо было додуматься, пришел в форме там в какой-то бар, на него просто смотрели, как на чумного, вот, и как раз, да, у него до этого еще по его прошлой, вот той жизни, красивой жизни наркобарона в России, у него был паспорт с французской визой, и он просто улетел в Ниццу, запрашивал убежище, ну, ему отказали, потому что там он и контрактник, и штурмовик, и зэк с 228, ну, наркотической статьей. Ну, то есть, как бы, явно не тот человек, которому рады в Европе. Но, в общем, он выкрутился, не могу сказать, каким способом, но он остается где-то. Ну, я давно с ним не общалась, может, полгода, но он в Европе точно остается.
1: Спасибо большое, это очень интересно. У нас в гостях Ирина Новик, автор книги «Я дезертир». Нам сейчас нужно прерваться на короткую рекламу, потом мы снова вернемся в студию.
2: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Card. KitKat. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.
3: Что происходит в Германии и что это значит для вас? Слушайте новую еженедельную программу на радио «Голос Берлина» «Что происходит?». Журналист Людмила Шабуева разговаривает с экспертами, политиками, юристами и общественными деятелями о событиях, которые напрямую влияют на нашу жизнь. Забастовках, реформах, миграционных правилах, работе, школе, медицине и международных процессах. Мы разбираем не только новости, но и то, как все устроено и как в этом жить. Что происходит? По четвергам на радио «Голос Берлина».
1: Всем еще раз здравствуйте. Программа «Что происходит?» в студии Людмила Шабуева. И продолжим наш разговор. Вот мне, я сама писала, и мне в начале войны часто попадались истории о рваных рюкзаках, резиновых сапогах летом, деревянных муляжах гранат, нехватке еды, плохом обмундировании и обмане с деньгами. Вот ваши герои рассказывали похожие вещи?
4: Про деревянные гранаты я вот сейчас от вас первый раз услышала, это очень интересно. Про все остальное, да, вплоть до того, что там тоже вот эти вещмешки рассыпались, потому что они там, ну, реально невозможно, просто со Второй мировой остались. По поводу еды, нехватка еды, воды, да, тоже рассказывали, и сейчас эта проблема продолжает тоже существовать. Но все зависит от, там, от подразделения, от командира, от места службы. Ну, правда, очень сильно, потому что иногда есть возможность ездить в город куда-то в магазин, там чуть ли не вообще доставку себе организовать, там, ну, типа суши куда-нибудь, ну, это в тыл, да, допустим, какой-нибудь глубокий, неглубокий. По поводу коррупции, это, наверное, сейчас такая одна из основных проблем после физических наказаний, потому что у меня один герой в книге, мобилизованный в конце 22-го или начале 23-го, купил себе отпуск за 20 тысяч рублей, и вот как раз из отпуска уехал из России. А сейчас покупка отпуска доходит там до 500 000, наверняка есть и больше, ну вот такая информация от моих источников. Ну, вот опять-таки возвращаясь к тому, что я говорила, что людей в отпуск не хотят отпускать, потому что не все из них стремятся вернуться в эту мясорубку. Да, поэтому коррупция есть, все больше, командиры становятся все более жадными, они поняли, что на войне можно заработать не только какими-то, ну, гигантскими, за счет гигантских выплат, но и за счет, ну, просто взяточничества, и просто суммы вот этих, там, назовем их услугами, да, там, не пойти в штурм, пойти в отпуск, еще что-то, просто постоянно растут, и я думаю, что если через год вернуться к этому вопросу, то, может быть, вырастет там в два раза.
1: А, вот в Уверске есть как раз большой спецпроект «Обнулители», как о командирах, которые обвиняют в вымогательстве, издевательствах, убийствах собственных подчиненных, там и речь идет о воровстве денег, там не только о коррупции. После ваших разговоров все действительно вот настолько, так, настолько страшно внутри российской армии?
4: Ой, я маленькую ремарку сделаю. Вот так есть наш проект, который называется «Армия преступников», который вышел раньше, чем проект «Верстки», и содержит более полную информацию на ту же тему, только у нас не только обнуление, но и как раз гораздо шире там и отказ в лечении, и отказ в эвакуации, коррупция и так далее, и так далее. Довольно много критериев, потому что, ну, действительно, командиры творят полный произвол. И мы постоянно обновляем эту базу. В ней сейчас мы начинали с 50 имен, недавно добавили еще 10, и, в общем, там сейчас 70, до этого было еще 10. Ну и да, как раз это помогает увидеть вот этот регресс, что на фронте становится только хуже, хуже, хуже, но, к сожалению, россияне продолжают получать совершенно противоположную информацию и подписывают контракты.
1: Да, но это все вот может ли говорить о том, что вот эта война действительно преступна, бессмысленна, и вот поэтому мы рассказываем о тех вещах, вот, о которых написало и ваше издание, и вот я сейчас тоже «Верстку» привела в пример. То есть это вот как вы считаете, как-то можно провести параллель вот между теми вот этими между теми ужасами, которые мы сейчас описываем, и бессмысленностью войны?
4: Ну, подождите, прежде всего, война преступная, потому что Россия напала на Украину, а не потому что российские командиры избивают или там вымогают деньги у российских солдат. То есть как бы преступность войны заключается в том, что Россия напала на Украину и убивают
1: это
4: украинцев
1: безусловно.
4: На пятый год войны.
1: Да, это безусловно. Но то, что они каждый год появляются вот такие случаи, когда там, я не знаю, я решил заработать на этом, я решил
4: появляются.
1: Улучшить свою жизнь и так далее, это все говорит о том, что эта война преступная и была начата тоже с преступными целями. Соответственно, и преступления растут и становятся все страшнее на самой войне. Вот я вот такую мысль хотела выразить. Как вы думаете?
4: Я думаю, что изначально вообще внутри российской армии мало кто мог предположить, что будет происходить такое. Потому что там эти ямы, да, можно там проследить какую-то параллель с Чеченской войной, когда они использовались, но они не использовали для своих солдат. Сейчас в яму отправляют своих же. Там коррупция, ну, была, наверное, не в таких масштабах, как, опять-таки, во время войны. Поэтому, если говорить о том, что, ну, да, коррупция — это уголовное преступление, там, внеуставные наказания — это уголовное преступление, с этой точки зрения, ну, конечно, Россия просто пилит ветку, на которой сама сидит. Но, с другой стороны, мы видим, что никакого эффекта это не дает. Как я сказала, люди продолжают подписывать контракт. Да, у них больше причин сбежать, но поскольку они не знают о том, что происходит, или там не верят, многие просто думают, это фейки, или у меня будет по-другому, да, там сосед вернулся без ноги, но мне больше повезет, такое тоже я слышала. В общем, мне кажется, основная проблема в том, как пробить этот пузырь и предоставить потенциальным российским будущим военнослужащим, СВОшникам, настоящую актуальную информацию, чтобы они в нее поверили и остались дома.
1: Да, и еще, кстати, есть одна категория, это люди, которых склонили на войну, это преподаватели, чиновники, агитаторы, люди, которые делают это за деньги, и мы часто видим видео, где, не знаю, какой-нибудь преподаватель своим студентам говорит, вы что, трусы, идите, воюйте, как, можете ли вы, как, вот вы можете назвать этих людей преступниками? Твое мнение, Ир.
4: Агитаторы?
1: Да.
4: Которые сами никуда не идут.
1: Да, которые сами никуда не идут, но
4: идти.
1: Да, призывают идти. Ну,
4: есть еще категория, которая за это деньги получает по прекрасной акции «Приведи друга», когда ты приводишь не обязательно друга, а любого человека с улицы, подобранного в военкомат, он подписывает контракт, ты получаешь за это там все больше и больше денег. Ну, конечно. Ну да, конечно, это преступление. Ну и участие, и призыв к участию, да.
1: Mm. После работы над этой книгой у тебя изменилось отношение как-то к войне? Не политически, а тут, наверное, все ясно, а человечески к тем, кто оказался внутри этой машины?
4: К тем, кто сам подписал контракт, независимо от причины, там, за деньгами или за Путина. Ну, нет, мое отношение никак не изменилось. Ну, в смысле, оно как было отрицательным, так и остается отрицательным. Ну, говорю, вот есть отдельная, да, есть отдельная категория людей, которые обманом заставили или, ну, вот есть очень много историй срочников, да, которых там принуждают подписывать контракты. И, по-моему, это единственная категория, которой более-менее удается эти контракты расторгнуть, потому что вот как-то за срочников ну, всегда есть... Ну, кто такой срочник? 18-летний мальчик. За ним всегда есть мама, чаще всего, которая просто вырвет, мне кажется, из лап любого. Вот. А так отношение к войне, да нет, не изменилось. Ну, в смысле, эта война преступная, она так и остается преступной. То, что я узнала какие-то, ну, страшные подробности... я продолжаю их узнавать. То есть на книге-то ничего не закончилось. Я же не поставила точку в книге и перестала заниматься этой проблемой, нет.
1: Ты будешь дальше писать, потому что мне был вопрос по поводу родственников, которые разговаривают по телефону там, со своими сыновьями, и такие разговоры появлялись в интернете, и они там говорят, ну вот почему же ты вот не идешь воевать, ты что, трус, вот это вот, да? Ты говоришь, что такие истории таких историй стало больше именно сейчас. И будешь ли ты о них писать?
4: Не, ну, в рамках текстов я постоянно о чем-то пишу. Ну, то есть я все время пишу о войне, это моя постоянная главная тема. Будет ли вторая книга про дезертиров?
1: Да.
4: Думаю, скорее всего, нет. Ну, просто это все можно гораздо актуальнее покрыть текстами, а проблема с книгой еще и в том, и, по-моему, я сейчас вернусь к какому-то одному из первых ваших вопросов, в том, что в России она недоступна. И, собственно, да, я вспомнила этот вопрос, на который я не ответила. Была ли целью книги что-то изменить? Да, конечно, она была, но поскольку книга в России недоступна, она до своего читателя, то есть человека, который хочет подписать контракт, или его родственников, она, конечно же, не дойдет. Со статьями, там, которые где-то репостятся, в том числе в там, телеграм-каналах, ну, хотя с телеграм тоже уже практически заблокирован, но, в общем, больше шансов достучаться хотя бы точечно.
1: А можно ли сказать, что для тебя теперь дезертир — это там одним словом назвать трус, либо преступник, либо спасшийся человек, либо свидетель войны, человек, который в последний момент вернул себе право сказать нет, или ты не можешь сказать вот одним словом назвать?
4: Ну вот как я и сказала, и у меня в предисловии уделяю этому внимание, что дезертиры очень разные. И вот даже из того, что вы сейчас перечислили, больше всего, наверное, подходят свидетели войны, ну, по факту, да, но есть люди, которые... вот я буквально недавно общалась с дезертиром, который сбежал из учебного центра, ну, то есть на территории России, по-моему, в Воронеже, то есть он не был в Украине, но он дезертир, свидетель войны, ну, как бы нет, не свидетель, но свидетель полного бардака, который происходит там в российской армии.
1: Уже на уровне, да, учебных центров.
4: Да, получается. Конечно, при том, что он был там вот буквально сейчас, ну, то есть вот зима-весна, и там он рассказывал о том, как те его сослуживцы, которые уже успели получить единовременную выплату, он не успел еще на тот момент, они скидывались по 400 тысяч, чтобы построить какой-то царский блиндаж специально к приезду Медведева. То есть просто для одного приезда, чтобы он там чай попил.
1: Ничего себе.
4: Вот, ну, это люди, которые, ну, многие из них пошли ради денег. Ну, вот.
1: Да, строй теперь блиндаж.
4: Да.
1: Когда ты слушала эти истории, у тебя возникало хоть иногда сочувствие?
4: Третий раз возникает этот вопрос. Сейчас мне есть задача не выглядеть черствой, да? Нет, ну вот я говорю, да, в тех случаях, когда, ну вот, например, мужчина, про которого я рассказала в начале, что он вернулся, да, по своей глупости, и в итоге, ну, вероятно, он погиб. Его призвали по мобилизации, да, то есть опять уже не хотел идти воевать, не следил за политической повесткой. Практически все они ничего не знают, что на самом деле происходит, пока их не коснется. И когда объявили мобилизацию, вообще был на рыбалке и приехал, открыл новости, и там чуть ли не одновременно с этим, значит, звонок в двери, здравствуйте, вот вам повестка из военкомата. Он ее взял, но он пришел в военкомат, но он на каждом этапе, то есть он хотел сбежать из военкомата. Его там поймали, посадили в какой-то кабинет, он все равно сбежал. Он прятался в другой квартире. Потом он там за какими-то документами вернулся в свою квартиру, в этот момент его поймали. Его отправили уже в зону боевых действий. И вот тут как раз это, ну, сочувствие, да, мне это вызывает сочувствие, меня вызывает еще это и уважение, потому что каждый раз, когда его пытались отправить на какое-то боевое задание, он отказывался и оказывался в яме. И он в общей сложности провел, по-моему, 2 месяца в яме. Ну, то есть яма, да, это буквально яма в земле. Иногда это может быть блиндаж, иногда подвал, но в его конкретном случае это была вырытая в земле яма. Вот, поэтому, когда мне другие там действующие военнослужащие или дезертиры говорят о том, что у меня не было варианта отказаться от боевого задания, иначе там меня бы избили или отправили в яму, у меня есть живой пример человека, который знает, что ему там будет очень плохо, да, там, может быть, он не знал, как будет первый раз в яме, да, но посидев один раз, он все равно предпочел вернуться в эту яму, а не идти убивать. Ну, и, как я и сказала, постоянно пытался сбежать, вот. Ну, здесь у меня, в общем-то, нету к нему каких-то моральных претензий. Но он прям, ну, очень редкое исключение.
1: И раскаялся ли он, вот этот человек, которого ты называешь исключением, сказал ли он, что я был частью зла, или все-таки нет?
4: Так он не был частью зла. Он был мобилизованный, который не собирался воевать и отказывался на каждом этапе. Но если говорить про других, кто там добровольно пошел, действительно участвовал, да, в боевых действиях и в штурмах и так далее. Я сейчас не хочу соврать и кого-то забыть, но, по-моему, нет. Но, возможно, они где-то раскаялись там перед собой, да, и совершенно не обязаны мне рассказывать о своих душевных метаниях. Поэтому здесь я не могу прямо точно за них ответить.
1: После вот этих разговоров, общения с дезертирами, осталось больше веры в человека или больше ужаса от того, как легко человека встроить в машину убийства?
4: Мне кажется, что, ну, у меня уже нет от этого ужаса, ну, просто потому что, когда постоянно в этом варишься, да, там какие-то первые случаи, там, в яму посадили на целый день, какой кошмар, а потом кто-то рассказывает, я в яме месяц просидела. Ага, ну, понятно. Окей, бывает. Ну, просто да, есть действительно вот это. Если бы я от каждого случая ходила куда-нибудь, не знаю, плакать, то я, наверное, вообще не смогла бы просто работать с этой темой. Поэтому у меня нет ужаса, у меня есть до сих пор абсолютное непонимание, почему война идет пятый год, а люди продолжают подписывать контракты, хотя там, ладно, они не откроют «Медузу», да, там не включат «Дождь» на Ютубе, но уже Z-военкоры говорят, Z-блогеры говорят про все эти проблемы в Телеграме, которые только недавно начались там прям совсем плотно блокировать. Ну, в общем, казалось бы, информация была, а люди продолжают подписывать контракты. И вот я недавно общалась с двумя дезертирами, ну, там просто так совпало, что в одно время они никак не связаны друг с другом. Одному на момент подписания контракта было 18, другому 22. И они оба, то есть я говорю, блин, откуда, почему? А, и оба они сказали, что они поверили пропаганде. Я говорю, откуда вы взяли пропаганду? Вам 18-20 лет, вы должны в ТикТоке сидеть там, да? Ну, в Телеграме. И один из них ответил, ну, вот просто поразительную вещь. Ну, наверное, это поразительную, потому что я уже немножко не понимаю, что с доступом в информации в России. Он сказал, что он стал искать информацию, что происходит на фронте. И там забил в поиск на Ютубе там «Россия, Украина, война». И что ему вышло? Естественно, не заблокированный пропагандистский контент. А все, над чем работаем мы, ему было недоступно. Mm-hmm. И он пошел на войну, потому что ему рассказали, что там все классно, мы продвигаемся на фронте, и вообще все замечательно.
1: Да, теперь становится понятно, почему YouTube блокируют, а также мобильный интернет пытаются отключить в России.
4: Да, вот и второй мне тоже как раз тоже говорит, откуда ты взял эту пропаганду. Он говорит, понимаешь, что если... Ну, то есть как раз нужно знать, что и где искать, чтобы прямо узнать правду. А если так просто чисто что-то погуглить, все классно, замечательно.
1: Читайте книгу Ирины Новик, ее можно найти в интернете и купить. Книга называется «Я дезертир». Ира, спасибо большое, что согласилась принять участие в нашей программе. Дальнейших тебе творческих успехов, всего самого лучшего, и спасибо большое за эту книгу.
4: Спасибо, что позвали, было очень интересно пообщаться.
1: Спасибо, до свидания.
2: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
5: В Берлине много дизайнеров, но есть место, где проект доводят до результата, который действительно задуман. Анна Фендель и ее команда. Майнеке штрассе 7, рядом с Кудамом. Это центр реализации интерьеров. Здесь создают стильный дизайн, собирают профессионалов, превращают идеи в точные планы и доводят пространство до готового интерьера. Со стройкой, мебелью и светом. Майнеке штрассе 7. Место, где идеи становятся реальностью.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

0: Позвони мне, позвони.
1: Отдыхайте с нами. Travel.ru DE. Пакетные туры, отели, авиабилеты, аренда автомобилей, круизы и многое другое. Русскоязычный поиск, американские технологии, немецкий сервис, китайские цены. Travel.ru DE. Путешествие начинается здесь.

0: «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».
1: Если хочешь, танцевай.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: «Голос Берлина» представляет. Синестезия.
1: Добрый вечер, это программа «Синестезия». У микрофонов Алекс Лукьянов и Вика Тинайс. В нашей программе мы говорим о музыке через личное восприятие и диалог с артистами.
2: И в первом выпуске мая мы послушаем новый трек от «Тима ищет свет», недавний релиз от Андрея Катикова и, конечно же, наши любимые песни от «Kills», группы «Странное исполнение», «Луны», «Синдрома главного героя» и других крутых исполнителей.
1: Круто, что наступил май. Всех нас с этим поздравляем. И давайте двигаться вперед.
0: Синестезия.
2: Начинаем сегодня с петербургской группы, которая называется «Спокой». И их трека «Силуэт» о внутренней пустоте, мимолетных отношениях и ощущение сна наяву. Когда я слушаю эту песню, у меня всегда внутри появляется какое-то чувство побега, будто бы хочется вместе с главным героем убежать от всех этих сложных чувств.
1: Добро пожаловать в трехминутный экзистенциальный кризис, Вик. Ну, все как всегда.
0: Синестезия. Авторская программа Алекса Лукьянова и Вики Тинайс на радио «Голос Берлина».

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Ну а на очереди у меня еще одна любимая песня. Дальше у нас украинский постпанк проект «Сетсвит» с песней «Небо». Мне кажется, что эта песня создана для прекрасных майских теплых вечеров.

0: Анестезия на радио «Голос Берлина».
1: Программа «Синестезия» продолжается, и как бы мы ни пытались съехать с темы тревожной любви, нам все еще не удается, потому что дальше в ваших динамиках заиграет песня исполнительницы Kills, которая так и называется «Боюсь любить». Саш, как ты думаешь, если бы любовь вызывала меньше страха, возможно, не было бы так много песен, которые посвящены тревоге и расставаниям?
2: Ну а на чем бы тогда держалась современная поп-музыка, Вик, в таком случае?
1: Ну, тут я с тобой соглашусь, но в любом случае было бы круто, если бы на стримингах появлялось больше жизнеутверждающих и радостных треков, потому что если послушать «Синестезию», может показаться, что это мы такие депрессивные, но нет. Просто музыка реально такая везде.
2: Всем музыкантам прямо сейчас обращаюсь от имени всех диджеев. Пожалуйста, ребят, давайте чуточку сменим пластинку и сделаем музыку чуть более светлой и хороший, потому что депрессии зимой хватает.

0: Это программа «Синестезия», и дальше мы передаем привет нашему прекрасному городу с песней белорусского поп-арт-проекта «Rap and Walk», которая называется «Берлин и драники». Думаю, в отдельных комментариях она точно не нуждается. Тут тупо вайб, ребят. Просто тупо вайб. Саш, расскажи, перед тем, как мы включим эту песню, в какие моменты ты обычно ее слушаешь?
1: Я последний раз, кстати, ее слушал, когда ко мне приехали мои друзья из Беларуси. Ни на что не намекаю. Но давайте прямо сейчас сделаем громче и как раз прочувствуем на себе весь этот технобит.